0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
4: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
9: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0080.
10: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.

рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

Радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 20 сентября, в Красноярске дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 10, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
6: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое. Новое. На новом.
14: Принимай меня.
15: Клава Кока и Джонни. Журавли.

0: на новом. Новое радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: или падай как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Смиритесь. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
0: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно. Детям интересно. Папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера «СТС».
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 20 сентября, в Красноярске дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 10, ветер восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
2: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж. Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.

0: радио.
1: Я долго искал других на себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама.
2: Эко-кварталы соцветия. Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы соцветия. Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до Йотнины.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» дешевле. «Крас-шина». Партизана Железняка 36Б.
8: Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Новое радио. Радио.ру.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 20 сентября, в Красноярске дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 10, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.рф» и покупай свой автомобиль мечты.
10: Предложение не является публичной офертой.
11: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
12: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Свердловская, 2Е.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Arbon». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
3: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
8: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78 Добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 20 сентября, в Красноярске дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 10, ветер восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Телевизорный 3/5.
9: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
10: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
1: Реклама.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
5: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
8: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» дешевле. «Крас-шина». Шахтеров 66/5.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: 25-26 сентября – самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене «Сикупуа», «Куба». Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов «Сикупуа». 25-26 сентября в баре, но это не точно. «Молокова, 21».

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь в

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 20 сентября, в Красноярске дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 10, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
9: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
10: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютные. Уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
5: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
7: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
8: Только в «Наследнике» можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
6: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
9: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нове радіо.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 20 сентября, в Красноярске дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 10, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клёна, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
8: «Дядьково». Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Петра! Давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
14: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
16: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Новое. Это мы.
19: Всем привет, это Джакалин.
20: С вами Полина Гагарина.
21: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
22: Это Эльвира Тен.
23: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
24: Всем привет, это группа «А-студио».
25: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
26: Это Ханна.
27: С вами Джиган.
28: Всем привет от группы «Пицца».
29: Слушай, новое радио.
30: Привет всем, это Сергей Лазарев.
31: С вами Мария Краймбрэй.
32: С вами Тима Белорусских.
33: С вами Лена Темникова.
34: Мы группа «Би-2».
35: Новое.
36: С тобой Даня Нилетто.
37: Это «Звонки».
38: Всем привет, это Мэри Гуд.
39: Мегалибри и Мави.
40: Меня зовут Ёлка.
41: С вами Джонни.
42: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru.
43: Новое радио.
44: Новое.
45: Качали громко чайки. И не случайно. Обречало. Бьются вон. Как на чаке. И нас с тобой. Они качали.

Нове на новом. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение. Знаешь.

0: этого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк.
5: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра в понедельник 21 сентября небольшой дождь, днем плюс 15, ветер западный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах на Вавилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
6: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
11: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
12: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
13: Это новое радио.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: Выехал из дома на работу, полупустые дороги, а в Москве это признак того, что сегодня воскресенье. И правда, на календаре второй день уикенда, мы продолжаем отдыхать, наслаждаться. Дмитрий Лапиков у микрофона, классного тебе дня.

0: немноголетнего вайба от Генри ПФР. Такой никнейм его парня. И трек соло. Ну, в Москве, по крайней мере, бабье лето продолжается. Плюс 20 сегодня обещают. Какая погода у тебя в городе? Что вообще происходит? Как проходит осень? Как проходит воскресенье? Расскажи и покажи. Скидывай фотки в наши соцсети. Поделись. Ну, а мы продолжаем. Впереди суперхиты и суперновинки. После небольшой паузы услышим Звонкова, Two Colors, Студио, Джарахова и Анну Асти.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер.

0: Реклама. Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Роадбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Roadband подходит для любой бригады.
7: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон тачки.
2: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
11: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

0: Джараховым.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Это суперхит «Невероятно» от Андрея Звонкова. Не зря я сказал его имя, но Андрею повезло. А вот Никитам не очень. Никиты снова страдают, то их девчонки не очень любят. Типа, Никиты самые плохие бывшие. А теперь, оказывается, все больше родителей просят ЗАГС указывать в документах Никитович и Никитовна вместо привычных Никитич и Никитична. Традиционные формы пока остаются нормативными, поэтому для альтернативного варианта нужно подавать отдельное заявление. Но Никиты теперь начали быть хитрее. Не знаю, кстати, сильно ли это вообще меняет положение, но вот... Никита, что думаете? Напишите, пожалуйста, в наши соцсети.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
6: 18+.
7: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
6: 16+.

0: радио. Хиты, вызывающие привыкание.
1: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк.

0: Неофициальный гимн Абхазии. Это горы от близкого прямо сейчас в эфире нового. И на этом мы заканчиваем первый час практически. Диджей Смэш еще появится с Серябкиной. Ну а дальше тебя ждет фрешток повтор. Ну и потом, конечно же, суперхиты, суперновинки. Ну и немного, вот чуть больше часа осталось до выходного шоу сегодня. Помимо Макса у нас будет еще два гостя, а вот кто именно, ты узнаешь немного позже. Как проходит твое воскресенье? Расскажи в наших соцсетях, чем занимаешься, какие планы. Ну и просто делай громче, наслаждайся и отдыхай, потому что всего лишь один день остался, завтра понедельник.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра в понедельник 21 сентября небольшой дождь, днем плюс 15, ветер западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте Сбербанк. Банк.ру в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клена», дом номер один.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
11: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
12: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
10: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
13: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: на новом радио. Fresh Talk.
1: Так, ну Михаил дал добро, соответственно, представить Сергея Мудрика. Огромное удовольствие. Главный редактор сервиса ВК Музыка, мое почтение.
2: Ну, Данил Михайлов, человек, которого вы все слушаете и, надеюсь, любите. А если не любите, то у меня к вам вопросики, как бы вот. А, слушай, ну что, я как обычно, ничего нового. Точнее, все новое. Что
1: между значит, театром и нового? Командировками, да. Нет, собрал, значит, такой пул артистов любопытный.
2: Да, да, но я имею в виду, что ничего нового, в плане наоборот, все новое. Все
1: как
2: у нас
1: всегда, все как новое всегда. С пылу жару, да.
2: Да-да-да, как у нас в фрештоке обычно и бывает. Но на самом деле хочу сразу с неожиданного дуэта начать. Ну, во-первых, артист не из постоянной ротации, хотя с Рябкиной дуэт
1: был замечен неоднократно, да.
2: Ну, вот еще один дуэт с яркой артисткой, назовем это так, как оно и есть, назовем, да. Брутто записал совместный трек с Еленой Ваенгой.
1: На минуточку.
2: На самом деле, у трека этого давняя история, но чего я буду об этом рассказывать, если нам об этом может рассказать автор, вот, с которым мы созвонимся.
1: А
2: прямо...
1: мы с Еленой созвонимся или...
2: А, нет, с Брутто мы
1: ну,
2: созвонимся.
1: Тоже
2: с
1: очень круто, да.
2: С Тимуром поговорим все-таки. Послушаем песню «Аэропорт», и сразу после этого наш обязательный звоночек для каждого фрештока.

0: места в самолете свели нас с тобой. Двух разных людей с похожей судьбой. Ты еще заснула на моем плече, а потом извинялась. Я копировал голос пилота, и ты смеялась. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два одиночества.

0: Знаем, как же эта песня, которая, я уверен, многим запала в душу, родилась. Тимур, привет!
1: Привет, ребята, всем привет!
0: Привет, ну, песню «Аэропорт» послушали. Расскажи нам про нее, судьба у нее, конечно, непростая, долгая, длительная. Расскажи, как она родилась и как, наконец-то, мы вот имеем возможность ее, наконец-то, послушать.
1: Да, ну тут фраза «начну издалека», она прям супер логична, потому что началась эта песня сильно издалека и давно. Где-то, наверное, она уже год, может даже чуть больше года существует в интернете, неофициально как бы выпущенная у меня в Телеграме. И в то время просто не было прав на ее выпуск. И, соответственно, я думал, наверное, уже и никогда не будет этих прав, наверное, никогда не появятся они, поэтому лучше пусть народ это услышит, как может это услышать, так пусть и услышит. Но вот спустя время, особенно после того, как Елена сама эту песню услышала и сказала, что мне здесь все нравится и можно это выпускать, в общем, юристы проработали скучные бумажки, и вот вчера ночью, сегодня уже эта песня вышла.
2: Елена благословила.
1: Благословила, да, разрешила, да, отправила эту песню в долгий путь. Надеюсь, всем, кто ее послушал, она нравится, потому что лично мне, вот у меня какие мысли были вообще раньше, там, всегда слушая музыку. Я вот проводил параллель с кино. В кино как много молодежных мелодрам про молодую какую-то взбалмошную любовь. Также и много фильмов в стиле, там, допустим, помните фильм «Аль Пачино и Мишель Пфайффер», там «Фрэнки и Джонни». Вот про какую-то такую взрослую, взвешенную любовь, когда два взрослых человека встречают друг друга. И в музыке как будто очень мало песен о любви взрослой, взвешенной, о двух людях, которые прошли уже какую-то историю, где-то очаровывались, где-то обжигались. И вот у меня долгое время вообще в голове висела вот эта идея написать какую-то взрослую песню. И параллельно этому мне всегда нравилась песня Елены Ваенги «Аэропорт». И я нередко прибегаю к такому приему, когда я запускаю свои руки на чужое творчество, которое мне как автору всегда хотелось бы, чтобы это было чуть-чуть моим. Поэтому вот переработал эту старую прекрасную композицию и, надеюсь, не испортил. Получилась песня «Аэропорт».
0: Я правильно понимаю, что это первая весточка с альбома грядущего, собственно, «God Damn 3»? Или это такой one-stand single?
1: Не-не-не, все верно. Мы разместили ее как раз на этом грядущем альбоме, который выйдет вот как раз ровно через неделю, в следующую пятницу. Это впервые у вас на программе, сообщаю, о точной дате релиза. 25 числа выйдет «God Damn 3».
0: Круто, круто.
1: Вот, так что ждите. Это интересная работа, это финальная часть этой трилогии. Это вот, как я уже говорил до этого, это как будто «Мушкетеры» 30 лет спустя. То есть это история того же самого героя, что и был в первых двух частях, только уже повзрослевшего, постаревшего.
2: А вот скажи, как сильно поменялась, ну, или меняется, или добавляется аудитория на концертах вот благодаря таким партам? Все-таки изначально такая суровая группа, как «Каспийский груз», преображается, деформируется, развивается в разные стороны. Ну, круто.
0: Ну, в смысле, это уже не «Каспийский груз»?
2: Ну, да. Но я бы сказал изначально.
1: На самом деле интересный вопрос, потому что мы недавно зашли в скучные, но правдивые цифры и увидели, что у «Каспийского груза» средняя аудитория прослушивания, средний возраст аудитории по прослушиваниям по стримам гораздо младше, чем у аудитория у «Брута». Вот, поэтому здесь как раз такая песня, это попадание, наверное, в мою аудиторию. То есть здесь мне несложно перерабатывать эти песни, делать на них ремиксы, потому что как бы моя аудитория точно это поймет.
0: Но я так понимаю, что пластинку сразу же ты поедешь представлять в тур.
1: Да, там еще месяца даже не пройдет, а мы уже начнем турить. Мы с середины октября начинаем и вплоть до декабря. Это будет самый большой мой сольный тур. Очень волнуюсь, но на самом деле очень жду, потому что и по концертам соскучился, а по своим сольным так вообще подавно. Поэтому да, очень жду эту осень.
2: Ребятушки, следим за афишами.
0: Да, свой город можно найти. Да, Москва, 4 декабря, платформа, Петербург, 2, 10 апреля. Тимур, спасибо большое. Надеюсь, альбом все примут с распростертыми объятиями.
1: Спасибо большое, ребята. Спасибо. Рад был быть.

0: у вас в эфире сегодня. Спасибо.
1: До встречи. И мы-то как рады были тебя слышать. Все, пока.
0: Спасибо, пока. Fresh Talk.
2: Ну а далее у нас нерегулярная, но любимая рубрика «Могли прозвучать, но не прозвучали».
1: Да, на самом деле сегодня очень много чего вышло, но уже сезон полетел релизный. То есть после августа все отдохнули, хотя на самом деле нифига не отдохнули. Там была одна пятница вообще дикая просто.
2: Когда там завалили так же, как и в Prime.
1: Да, да, да, вообще. Ну вот в итоге, ну, Брута Елена Ваенга, это понятно. Альбом у Наваи вышел, например. Вот как тебе такое? Павел Воля вернулся с ремиксом на свою же песню, сделанную вместе с Бустером и Sonative. У Басты трек вышел. «Три дня дождя» альбом вышел, у Ильмана трек вышел, у Гаязов «Бразерс», у НЛО «У пять утра», у Ислама Итляшева вышел, у Султана Лагучева вышел, у Леши Свика вышел трек, даже у Анны Семенович, Татьяны Буланова вышел трек. Короче, много сегодня чего вышло, но мы сначала послушаем, вот в прошлый раз мы слушали камбэк группы «Чай вдвоем».
2: Да, да, ребятушки, Стас, Дьюс оба выступили с новым треком, было
1: да.
2: дело.
1: А эта певица никуда не уходила, но все равно, возможно, для кого-то новая ее песня будет приятной неожиданностью. Певицу зовут Света, и песня называется «Все в курсе».

0: считаю, что у Светы стабильность не хуже, чем у Леонида Аркадьевича Якубовича. Вот по пятницам как идет, да, «Поле чудес» уже много-много лет. Так вот и голос Светы – это вот то же самое, что мой первый курс, например, если вспоминать. Вот. Ну и Гаязовы не так давно тоже делали совместную работу с певицей. В общем, она всегда на виду, все, ну, у нее, да, в полном порядке.
1: Почти три десятка лет, а голос вообще не меняется, да. Не часто она дропает сейчас новиночки, поэтому...
0: Обратите внимание, да.
1: Да, и поэтому... А трек, на самом деле, очень вполне себе в духе классики ее звучит. У нее сейчас архивные песни в хит-парадах вообще летят.
0: Во-во-во, кует железо, там, умница, да, умница.
1: Вообще кайф. Ну, я Свет всегда любил, поэтому я только рад. Поддержим, так сказать, линию знакомых артистов. Нюша у нас сегодня выпустила новый трек. И не одна, а вместе с Майотом. Тоже такое необычное сочетание.
0: Ну, хотя... вот если бы, кстати, Брутус Ваенга не выступили, мы бы, наверное, созвонились с Нюшей.
1: Да, да, мы это тоже рассматривали как вариант.
0: По старшинству пойдем, да, все-таки, да.
1: Дождемся следующего трека. Причем это и в отношении Брута и Майота справедливо.
0: Кстати.
1: Да. Ну, дождемся следующего трека, позвоним тогда. Нюша и Майот, совместная песня под названием «Времена любви».

0: Ну, я даже не знаю, сколько часов или, может быть, уже и несколько отделяют эту композицию от нашего плейлиста нового радио.
1: Не знаю, на самом деле, видишь, тут больше территория Майота, потому что это...
0: Ничего плохого.
1: Да, вот этот афро-хаус, вот это вот вся...
0: Который сейчас актуален, «Мама, не горюй».
1: Да, он как раз недавно выпустил альбом в этом стиле, и это продолжение, в общем-то, этой истории. Так что, если вам трек понравился, включайте последний альбом Майота в том числе. Дальше мы перейдем к имени неизвестному, но в песню вплетена известная песня, вот скажем так,
0: вот смотри,
1: цитата
0: какая?
1: Известная. Да. Зовут артистку Банни Стаф.
0: Ну, Стаф это как стафаршир, только полностью.
1: Да, кролик. Песня называется «Мальчик мой», и нетрудно догадаться, какую цитату мы услышим сейчас в ней.

0: вот тот факт, что Светлана Владимирская вступает прямо вот в самом-самом-самом начале, вызвал у меня мурашки по коже, которые, в принципе, в течение трека не спадали.
1: Такой модный вариант.
0: Очень актуальный, да, вариант. Кайф. Мне понравилось.
1: Что же, а напоследок у нас новое имя. Семен Валеев. Как у нас это обычно здесь и бывает. И песня «Гроза». А «Гроза» — это явление такое же фреш, поэтому уместнее не бывает.
0: Осенняя «Гроза» — очень даже любопытное явление, поэтому с удовольствием послушаем. Семен Валеев, запомнили.
1: Да, и через неделю здесь же обязательно в это же время находимся в эфире «Нового радио».

0: Fresh Talk на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь.
2: Реклама.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел.
3: Не входит.
4: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
12: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышем. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 60.
14: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
15: Это новое радио.
16: Слушай.

0: «Мумитроль» и один из их суперхитов «Такие девчонки». И под этот трек я нашел соцопрос выходного дня. Воскресенье, напомню, завтра на работу, и оказывается, больше половины россиян не хотят работать. 66% работающих людей сталкиваются с выгоранием, 37% находятся в нем постоянно, еще 29% часто. Чаще всего страдают зумеры и миллениалы. 25 от 25 до 35 лет. Среди них от работы устает 40%. Миллениалы, зумеры, что думаете? Напишите в наши соцсети.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Да!

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если не ошибаюсь, у Акмаля вчера был мальчишник. В бане. Угу. И его суперновинка любовная прямо сейчас в эфире нового. Совсем скоро начнется выходное шоу, так что дождись и классного тебе выходного пока что еще дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в понедельник, 21 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «ЦЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорные 3/5.
10: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru 12+.

radio. Radio.ru.

0: Ну что, прекрасное воскресное утро. Ну, уже день получается, да? Всем привет, выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов. Вместе со мной человек, который любит говорить фразу «Это же твое шоу», маэстро Дмитрий Лапиков.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, ну это же твое шоу.
0: Как ваши дела, Дмитрий?
1: Отлично. Я бы сегодня с удовольствием под выходное шоу бы убирался, либо под кое-что другое. Сегодня Всемирный день чистоты, между прочим.
0: Вау.
1: Ровно на воскресенье выпадает. Видишь, какая удача и какое совпадение, чтобы помыть все полы, можно и окна заодно.
0: Мне кажется, убираться в выходные – это вообще отстойная идея, потому что если работаешь пятидневку, то в выходной надо отдыхать. Там на буднях, когда ты уж пришел после работы максимально…
1: Это вообще максимально этого не хочется делать.
0: Но вот у меня, вот я по школе помню, у меня мама всегда такая: «Воскресенье – день уборки!» Причем вне зависимости от дня чистоты, ты просто половину воскресенья тратишь на то, что…
1: Каждая неделя это Всемирный день чистоты отмечается, да?
0: У меня вот из-за того, что съемки сейчас дома на… происходит, вот у меня реально каждая неделя прям генеральная уборка, потому что приходят артисты. Постоянно я пыль просто так часто не протираю. Ну, типа, раз в две недели, окей. Сейчас просто каждую неделю вот начинаешь просто ползать на коленях, туда залез, туда залез. И самое смешное, что вот, например, на данный момент я снял 5 выпусков там своего шоу, ко мне пришло 5 артистов, и так забавно наблюдать за реакцией артистов на мою квартиру. Кто-то такой: «Сколько стоит? Чё? Сколько ты арендуешь?» Кто-то: «О, мило, уютно». Кто-то говорит: «Ого, ты чистоплотный». Я говорю: «Ну, я же знаю, что ко мне придут в гости, ну, понятная история, что я уберусь». Это кем надо быть, чтобы позвать артиста в гости, да вообще любого человека в гости, и такой: «Ну, я тут разбросал все, вообще у меня бардак какой-то невероятный». Не, конечно, там,
1: если… А так вот потом весь шоу-бизнес будет говорить: либо Макс Астахов чистоплотный,
0: либо
1: свинота, не убирается дома, раскиданы вещи, ну, видишь, поэтому ты…
0: А правда будет все равно где-нибудь посередине. Всем не угодишь. Кто-то, вот знаешь, своим белоснежным…
1: Подожди, у тебя же была какая-то история про карниз?
0: Да.
1: Ну вот, видишь как, а если бы ты сейчас с этим карнизом бы мучился?
0: Сейчас другая история.
1: Какая?
0: У меня потекла брак. Я такой: «Ребят, ручки моем, пожалуйста, в кране, который у ванны, не в раковине».
1: О, так следующий видос как раз нужно. Я стал сантехником, и мне в этом поможет…
0: Дим, ты не понимаешь, как устроены съемки. Я снимаю на диване, поэтому сейчас надо максимально задействовать эту локацию. А потом уже перейдем к раковине.
1: Ну вот, я думаю, что это отличный план для тех, кто сегодня собрался убираться, если вдруг. Ну а для тех, кто просто отдыхает, то…
0: Кайфуйте, жизнь одна. И вообще, ребят, вы сегодня будете убираться, а в качестве голосовых помощников вам поможет Макс Астахов и Дмитрий Лапиков.

0: Выходного шоу, классическое дуо Макс Астахов и обладатель больших рук Дмитрий Лапа Лапиков. Мы вернулись, старые добрые шутки и подколы. Блин, знаешь, я пока ехал на работу, со мной случилось небывалое. Я отомстил всем своим, в кавычках, обидчикам. Короче, меня очень сильно раздражает, когда я захожу в метро или в электричку. Знаешь, вот эти вот ребята-контролеры, которые выполняют важное дело, служба безопасности, они постоянно цепляют меня, потому что у меня есть рюкзак, и прогоняются через вот штуку, где они смотрят всю эту историю. И причем это вне зависимости от того, сколько людей, 3000, 3 человека, все проходят мимо, девчонки с большими сумками, я вот сам подозрительный тип. Вон тот тип в розовой куртке. Сюда, быстро, вот так вот. Ну и, короче, сегодня произошла такая же история. Я смотрю, у меня до эфира остается всего ничего, 20 минут. Я в наушниках. Он подходит ко мне. Я всем видом просто делаю, что я его не замечаю. И в последнюю секунду я прикладываю карточку и прохожу. И он сдался. Он, знаешь, он не стал меня звать, махать рукой. Я такой, наконец-то! Шалость удалась. А потом спустился в метро и встретил молодого человека, парня, а у него шапка Big Mac. Ну, реально шапка бургера. Просто у него там кунжут, салат и все остальное. Это мод московского метро. Такое бывает.
1: Все на булочке с кунжутом.
0: Только так, и это шапка Big Mac.
1: Ну, слушай, я не знаю, просто я на метро не езжу.
0: Ну, Дим,
1: на электричках тем более.
0: Дим, понятное дело, ты другая, ты высшая лига. Я веду ее, но там должен быть ты. Вот, кстати, к нам сегодня придут гости. Гостевой эфир будет молодой Платон и Акулич. Надо будет спросить у них. В метро-то они когда в последний раз спускались? Когда они были близки к народу? Вот ты вот где-то там же. Получается, ты артист, Дима.
1: Я вообще еще тот артист.
0: А ты танцор?
1: И танцор, когда надо. И певец. И все на свете.
0: А когда надо? Вот какие, когда у тебя раскрываются все твои таланты?
1: Поделись, когда, пожалуйста. Когда платят, тогда и надо.
0: Ага, то есть за деньги, да?
1: Конечно, конечно.
0: Дорогие друзья, на мероприятие Дмитрия Лапиков приглашайте, пожалуйста, в любое время дня и ночи. Если большой гонорар, он вам и спляшет.
1: Да и ты тоже спляшешь. А вдвоем и вообще, если больше платят, так тем более.
0: Вот, вот, вот.
1: А почему ты сказал, подожди, про розовую куртку? Это розовая разве?
0: Ну, я не знаю, нет. Фуксия.
1: Она, да нет, она у тебя вообще какая-то...
0: Лососевая?
1: Светло-бордовая. Ты как айфончик новый.
0: Там бургундия.
1: Ну, а я говорю, ты светлый. Такой, почти.
0: Ты сказал бордовая, а там бургундия.
1: А, прошу прощения.
0: Но я на самом деле не понимаю вот эти названия цветов. Лососевый, бургунди. Есть основные цвета. Зеленый, желтый, красный, фиолетовый, оранжевый и так далее. Но когда говорят бургунди, ну это что такое?
1: Нет, ребят, уж если основные, то красный, зеленый, синий.
0: Ну ладно, окей, окей, окей. Ну, я просто из Магадана, у нас там все просто. Вот эти вот салатовые и ну, то различные есть,
1: если
0: оттенки.
1: Ты, а если ты сейчас приедешь туда, на свою малую родину, со своим...
0: Я не знаю, что случится.
1: 18-м айфоном в цвете бургунди.
0: У меня 16-й.
1: Нет, но ты, допустим, хорошо. Ты купил его,
0: я
1: приехал туда.
0: Я не знаю, что будет.
1: Как быстро ты получишь там по шапке?
0: Не знаю.
1: Или ты приедешь наоборот такой, как этот, как эти видосы с Гайдуляном.
0: Да,
1: где
0: да,
1: он
0: да,
1: выходит
0: да.
1: из этого Мерседеса да. в кожанке с цепью. Это же ты?
0: Это же я.
1: Макс Астахов приехал.
0: Проблема в том, что вот я не знаю, помнят ли они меня, но я вот свою малую родину помню. Ну, поэтому у нас основные темы эфира. Магадан, север, все дела. Мы всегда это вспоминаем.
1: А там ловит новое радио?
0: У нас же есть радиохаб.
1: Это понятно. Где ты можешь послушать вообще, когда тебе удобно. Да. Ну нет, просто если в тачке ехать.
0: Я не знаю, я не был там давно. А в машине в Магадане я вообще миллион лет не был.
1: Ну, спроси у мамы.
0: Мама здесь, кстати, она приехала.
1: Да, вот уточни.
0: Ну, пусть она
1: туда, туда поедет, будет продвигать.
0: Нет, она нас слушает там. Ну, но вот. Она слушает через интернет.
1: Ну тогда да, тогда, возможно, про тебя и не помнят там. Или такие, Макс, мы помним тебя еще 30 килограммов назад. Как ты поменялся?
0: Дорогие друзья, залетайте, пожалуйста, прямо сейчас в социальные сети Нового Радио. Напишите, пожалуйста, кто из Магадана, кто из Колымы, из Дальнего Востока, кто из поселка городского типа Амсукчан. Я вот прямо сейчас ищу своих корешей. Вместе мы, сила, мы вот пальцами соберемся в один большой кулак и втащим моему соведущему. Спасибо.
2: Новое на новом. Фейгин. Искры.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Смиритесь. Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
15: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
16: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
14: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет в деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
17: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
18: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
19: «Новое радио».

0: И да, пускай я не умею работать руками и делать ремонт, зато я классно отгадываю профессии. А у тебя есть классные возможности для того, чтобы выбрать абсолютно любой трек из нашей базы и поставить его вне очереди. Почувствуй себя радиоведущим, так сказать. Задача максимально проста. Позвонить к нам в эфир, через несколько секунд Дима продиктует тебе номер и напомнит, и сыграть с нами в игру. За 2 минуты мы будем пытаться отгадать твою профессию. В случае, если у нас не получится, ты выиграл и выбираешь абсолютно любую композицию. Дима, номер. Пожалуйста.
1: Номер простой, надо было его давно записать, но если ты этого не сделал, пиши сейчас. 8-495-232-1632. Вот те, кто знает, уже начинают звонить, но мы же подождем немного, чтобы у всех была возможность это сделать. 8-495-232-1632.
0: Предсказываю, если позвонит женщина, ее профессия будет, она скажет, мать.
1: Ну, кстати, было такое уже. Было, когда нас обманули. Ну, как обманули?
0: Мать, это профессия.
1: С одной стороны, нет, с другой стороны, да. Привет, как зовут тебя? Я предлагаю для начала сделать приемник тише, а потом мы поговорим.
2: Уже.
0: Красавчик, как тебя зовут?
2: Валерий.
0: Валерий, откуда ты?
2: Энгельс.
0: Хорошо, Валерий, имеешь ли ты работу?
2: Да.
0: Все, супер.
1: Я предлагаю не затягивать тогда, запускать таймер. 2 минуты, Валер, у тебя будет. Да, нет, твои ответы. А наши вопросы любого характера. Макс, готов?
0: Газ. Если вы помните, Валера, твой выход. Короче, на работу тебе ехать надо? Не, да. Валер, если будешь отвечать так на мои вопросы с протяженностью в 10 секунд, то это плохая история закончится. Ты работаешь руками?
2: Да.
0: Тебе требуется определенный навык?
2: Нет.
1: Угу. С тачками связано?
2: С чем?
1: С машинами.
2: Нет.
0: Обучение какое-то проходил?
2: Нет.
0: Ты что-то копаешь?
2: Нет.
0: Это 5-2 график?
2: Нет.
0: Смены?
2: По выбору.
0: Хорошо.
1: Сам на себя Давай. Работаешь?
2: Да.
0: Это не офисная работа?
2: Нет.
0: За компьютером работаешь?
2: Нет.
0: Короче, он работает руками, свободный график.
1: Выезжаешь куда-то к людям, правильно?
2: Да.
0: И с ремонтом связано?
2: Нет.
1: Инженерная какая-то история?
2: Нет.
0: Подделки делаешь?
2: Кого делаю?
0: Поделки.
1: Подожди, может, он просто тоже таксист, как вчера у нас был?
0: Может быть, ты водитель?
2: Да.
0: Ты таксист?
1: Подожди.
2: Да.
0: Ты таксист?
1: Подожди.
2: Ездю. Нет, не таксист.
0: Просто водитель.
1: Больших грузов?
2: Нет.
0: Частный водитель легковых автомобилей?
2: Он передвигается на легковом, да.
0: Ну, получается, ты водитель легкового автомобиля. Да водитель он! Все.
1: Нет, а какой точно водитель? Ну ладно, да, мы, конечно...
0: В смысле?
1: Конечно...
0: Человек не может водить просто, другого человека, просто личный водитель, да.
2: Отгадали. Вы сами отгадали только что.
0: Спасибо, Валера.
2: Вы сказали правильно, курьер.
1: А вот, я ж тебе говорю, водитель. Нет, водитель просто, мне кажется...
0: А я думал, что сова.
1: У Валеры, мне кажется, еще это, знаешь, как-то... Но обычно личные водители звучат немного посерьезнее.
0: Ну ты тоже.
1: А Валера такой веселый. Валера на этом, на хорошем настроении.
0: Валера, тебе как вообще профессия курьера?
2: Валера на работе.
0: Валера на работе. Часто у тебя какие-то казусы случаются на работе?
2: Блин, ну вот только что недавно был такой небольшой.
0: Что там было?
2: Ну что, пакеты перепутал, пришлось возвращаться в магазин, забирать нужные и отвозить обратно клиенту.
1: А ты курьер вообще всего или ты там, например, только цветы?
0: Еду.
2: Продуктов.
0: А бывало такое, что проголодался и что-то из пакета хватит?
2: Нет.
1: А потом штраф ему хватит. Валер, спасибо тебе большое, отличного дня. Это было прикольно, это было весело. И все потому, что мы все на работе, видишь. Мы с тобой на работе, Валера на работе.
0: Я, если был бы курьером, я бы что-нибудь сожрал, отвечаю.
1: Ну, просто. Конечно, это был бы твой последний рабочий день. Подожди, а работает ли это так, что мы с тобой можем поставить, что хотим?
0: Абсолютно Правильный ответ, поэтому, Дмитрий, все в твоих руках.
1: А я даже не знаю. Может быть, ты хочешь.
0: Все в твоих руках.
1: Подожди, так у меня есть время выбрать, получается.
0: Да.
1: Может быть, Дрейка? Как ты смотришь на то, что мы послушали Дрейка?
0: Мне нравится эта история.
1: Ну, отлично.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
4: 18+.

0: включен. Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дима, ты знал, что женщины коварные?
1: Знал.
0: Вот новость в подтверждение к этому еще пришла, что каждая третья россиянка хотя бы раз специально портила еду партнеру из-за обиды. Так поступали 34% опрошенных женщин. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина или другое важное событие. А вот что значит «портила еду»? Ну, она же не крысиного яда туда подкидывала. Пересолила или переперчила.
1: Ну, наверное, да, так, по мелочи, чтобы...
0: Ногтей туда настригла.
1: Фу, блин, что за какие ногти?
0: Блин, девчонки, слушайте меня, я вам сейчас накидаю еще различных
1: гадостей. Это ты так, может быть, людям делал, а?
0: Ну, мне просто интересно, как так сделать, чтобы не спалиться еще при этом.
1: Хочешь, я тебе еще мерзость скажу?
0: Давай.
1: С пяточки пармезана.
0: И никто не узнает.
1: Фу, блин.
0: И никто не узнает. Да, вот этой вот напильницей для пяток. А что еще можно вот такого натворить?
1: Да не знаю, ну правда, версия с тем, что просто пересолила.
0: Ну не, это очевидно. Вот мне кажется, какой-нибудь испорченный продукт, знаешь, там полугнилая картошка, ты так...
1: Ну ты что, так можно же просто... Ну смотри, вот, например, она испортила еду. Или он испортил, неважно. Кто-нибудь испортил.
0: Там про нее сказано.
1: Хорошо. А человек отравился, причем очень сильно.
0: Да.
1: И подал на нее в суд потом.
0: Да.
1: А ей, как умышленное причинение вреда здоровью, еще и светит какая-нибудь немалая ответственность.
0: Ну, а если не называя имен, вот был недавно случай относительно. Известная телеведущая рассказала, что вот знала, что у человека аллергия, но думала, что это все самовнушение, угостила его медом. Он говорил, что у него аллергия.
1: Я забыл, кто это, но...
0: А я
1: это,
0: помню, кто это просто... прекрасно. И отек квинки случился у этого человека. И она такая, улю, аля, а я не хотела, не знала.
1: Ну, это вообще, это глупость большущая. Это...
0: Жесть.
1: Ну, так это, стрёмно, потому что еще человек, да, не верит в... Ну, короче, не знаю, даже обсуждать не хочется. Это... Знаешь, ну, я не верю в то, что «Ой, я не знал». Это как будто бы все...
0: Нет, она просто не верила. Она думала, что человек себя внушил. Она решила развенчить
1: миф. Ну, это все, вот, да. Вот это все и есть умышленное причинение вреда здоровью.
0: То есть сразу в тюрьму?
1: Но это уж не мне решать.
0: Ладно, хорошо. Вот я не знаю, травил ли, например, меня мой отец, но он меня воспитывал едой. Я когда был малой, это была вообще жесть. Короче, обычный семейный ужин. Что-то наварили пельменей. У нас был в Магаданской области стеклянной упаковке кетчуп «Адмирал». Он еще был такой жесткий, острый. Короче, фишка его заключалась в том, что когда ты его ставишь в холодильник, он же замерзает, потому что он в стеклянной упаковке. Ты, будучи, я не помню, мне лет 10 было, я переворачиваю его, вот так вот усиленно начинаю трясти.
1: Крышку не придерживая, естественно.
0: И все, пол банки у меня в этой тарелке. Я съедаю пельмени, половина банки кетчупа все еще на тарелке, и отец говорит, ешь. Мама такая, ну, ты не выйдешь из-за стола, пока не съешь. Мама смотрит на все это безумие, и такая, давайте пельмени положу. А я уже не могу пельмени есть. Я вот сидел, плакал и ел. И плакал.
1: Ну, у меня так в детстве было, я тоже что-то, знаешь, психовал, что я хочу сладкого. Мне папа просто насыпал стакан сахара и говорит, ешь. Ну, ты же хотел сладкое? И я ничего не мог сказать в ответ, потому что, ну, я хотел сладкое, хотел сахар сладкий. Все, вот,
0: бойся
1: железная логика.
0: Своих желаний.
1: И это было, да. Я говорю, да я хотел пирожную картошку. Он говорит, не-не-не-не-не, ты не уточнял, ты говорил сладкое. Все, первое слово дороже второго, поэтому я не знаю. Ну... Конечно, кетчуп. Ну, кетчуп тоже не самое это, знаешь, стрёмная еда.
0: Ну, мы же не стремнуемся,
1: я помню, стремнее. Я помню, просто с пельменями у меня было связано, например, я тоже психовал что-то, говорил, я ужинать не пойду, потом я, естественно, через пару часов все-таки есть хотел дико, и шел, ел разваренные холодные пельмени, потому что новые мне никто бы не готовил.
0: Ну, ладно, пока.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в понедельник, 21 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
4: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
9: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
6: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
10: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром Сибтайм. Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр Сибтайм на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. На второй час я пока что не придумал ему никакое прозвище, но мы будем работать над этим.
1: Подумай, подумай.
0: А у тебя есть вообще какое-то вот прозвище было? Прилипало тебе в течение жизни?
1: Нет.
0: С чем связано?
1: Ну, как-то. Я в основном раздавал прозвище.
0: Ну-ка, давай. Топ-3 твоих прозвищ, которые ты дал.
1: Давай не будем топ-3 называть.
0: И там цензура, да, сразу?
1: Да нет, нет. Просто вот насколько прицепилось, вот знаешь, когда... Короче, есть у меня одногруппник, с которым мы вот уже учились, когда универ-то давно закончили.
0: Ага.
1: Но до сих пор, когда говорят... То есть я вот не могу забыть его фамилию, но когда говорят «Дима Чёлка», все сразу становится понятно. Потому что он ходил на первом курсе с такой челкой.
0: Эмма?
1: Нет, не Эмма. Она просто какая-то, знаешь, была такая. И вроде бы не под горшок, и вроде бы не Эмма. Но
0: модельная.
1: Просто, ну, короче, какая-то вот челка у него была, и все.
0: Угу.
1: А у нас было в группе 3 Димы. Вот я и еще двое. И что-то было, ну, удобнее так, знаешь, обращаться
0: понятно.
1: К нему. И все. И, понимаешь, мы закончили универ. Ну, бакалавриат когда?
0: А челка осталась,
1: а
0: да?
1: А челка осталась.
0: Там Диман,
1: он уже
0: лысый.
1: Подстригся. Ну, не, он не лысый, он нормально, все у него хорошо с волосами, к счастью.
0: Подожди, ты хотел сказать нормальный, а по-твоему лысый ненормальный, что ли?
1: А, нет, я имел в виду с прической. Но он раскабанил, так знаешь, ну точнее вес имеет, вес имеет.
0: Я
1: человечек.
0: Правильно понимаю, что типа ты с тех пор, когда вот придумал Дима челку, стал волосы назад зачесывать, чтобы
1: нет,
0: не дай бог,
1: нет,
0: чтобы
1: нет.
0: не дай бог никто в ту сторону не подумал.
1: Просто у меня в соцсетях скрыты фотографии 2014 года, как у меня на голове было просто укладочного средства, знаешь, я как мафиозник ходил, вот так у меня все было, ну, у меня каменная прическа была.
0: Mm.
1: Я был на Туманном Альбионе, там, знаешь, дул ветер штормовой, вообще пофигу, у меня вечная была, вечный мой этот козырек назад, поэтому...
0: Но есть плюсы, когда идет дождь, ты не сразу чувствуешь.
1: Я вообще не чувствовал, у меня отскакивали капли от головы просто, от моей, она бетонная была, ты не представляешь, что это такое.
0: Гидрофобная
1: история. У меня в 10 или 11 классе я думал, что я вообще, я стиляга,
0: да.
1: Вот, и я думал, что мне нужно этот зачес весь лакировать, у меня это, банка лака улетала за неделю, наверное, я не знаю. Я потом думаю,
0: а ты когда волосы мыл, скрип был, вот эта вот вся история?
1: Нет, но как, знаешь, у этих... кто занимается...
0: Бальницы, синхронное
1: да,
0: плавание,
1: да,
0: только
1: да,
0: они
1: да,
0: желатином
1: да, да.
0: это все делают.
1: У них же каменные вот эти прически, когда они достают потом кучу этих невидимок заколок
0: да.
1: и вот так стучат по голове, и там звук такой, как по пластику. Вот у меня примерно так же было, только я ни в каких соревнованиях не участвовал, какая-то дурость была малолетняя.
0: Твои соревнования были под названием «Жизнь».
1: Да, да, именно они, Макс.
0: Ладно, дайте знать, если вы тоже, как Диман, страдали заболеванием укладок и укладочных средств. Просто, чтобы мы знали. Мы едем дальше. Выходное! Выходное!

0: Выходного шоу Макса Стахов и Дмитрий Лапиков. Человек, который может выиграть в номинации «Самый токсичный коллега». Ну, например. Почему, собственно, и нет?
1: Потому что я сказал, что он не увидел в кадре и сказал, что он крутит шарики из мокрой туалетной бумаги. Казалось, что это носки.
0: Ну, это разные вещи. А вообще, самыми токсичными коллегами оказались айтишники, бухгалтера и продажники. В рабочих чатах они чаще видят негатив, чем позитив. Продажники срываются из-за высокой нагрузки, ребят, которые бухгалтерией занимаются из-за постоянных просьб ускорить, айтишники из-за повторяющихся вопросов и срочных задач. Это когда в чате, получается, капслоком просто пишут «Отвалите!». А у нас тоже вчера ситуация интересная произошла. Начальство ругалось, в общем, в чате большом.
1: Ну, ругалось да ругалось. Главное, что...
0: Что?
1: Давайте жить дружно, и все. Это Вадим вчера так выступил.
0: О, ничего себе.
1: В «Кота Леопольда».
0: Ну да, да. Но Вадим, собственно, когда отдыхает, когда на выходном, он очень милый, спокойный молодой человек. Когда он в эфире, это сущая бестия. Сущая, да, все правильно сказал. Не путать ни с какой другой бестией. Вот такие вот дела.
1: Я еще новости видел другую, связанную с телефонами. Вот пока выходят эти айфоны Duo в цвете бургунди и прочее-прочее, россияне переходят на кнопочные телефоны.
0: О, я видел, Артемий Лебедев рассказывал про то, что самый крутой телефон — это кнопочный.
1: Почему? Переходит?
0: Ну, потому что тактильно все классно ощущаешь.
1: Ну, понятно.
0: С закрытыми глазами можешь печатать, как на клавиатуре.
1: О, господи, вот ты когда... Я, конечно, помню, как печатать на кнопочном телефоне, но... Ну, это же такой заморочь, это так долго. Когда ты нажимаешь пятерку по несколько раз, чтобы вот у тебя по там РСТП, да, какие-то, я не помню, там НКЛМН там были.
0: Зато мелкомоторика и тактильность улучшаются.
1: Короче, за последнее, ну, видимо, так все думают, как Артемий Лебедев, или просто решили сойти с ума.
0: Люди за 50 покупают кнопочные телефоны.
1: Но тут таких данных нет, но за последние 3 месяца интерес к ним вырос на 60%. Обычно кнопочные телефоны берут как второй телефон, чтобы на выходных отключиться от соцсетей и рабочих чатов. А если, Макс, вот мы работаем 7 дней в неделю с тобой.
0: Да.
1: Зачем нам кнопочный телефон? Нет, если
0: для
1: бы
0: отпуска,
1: это, конечно...
0: Для отпуска.
1: Если бы... Ну, ты в отпуске можешь авиарежим включить, и все. А рилсики как-то смотреть будешь в отпуске. В отпуске же надо отдыхать.
0: Ладно.
1: Просто нет, если бы кнопочный телефон у меня был бы Верту... Кто-нибудь подарите мне Верту? Старый хотя бы. Но я помню, когда это было очень солидно. Ты помнишь?
0: Да, нет, я помню. Я еще какую-то фирму забыл. Вот я вспомнил, но не забыл.
1: Бёрбери.
0: Да.
1: Но нет, подожди, не Бёрбери. Блэкбери. Бёрбери — это одежда. Я просто недавно смотрел про клетку Бёрбери. Ну, короче, ладно, это не суть. Важно.
0: А еще была отдельная каста. Это вот ребята, которые увлекались компом с самого детства. У них были коммуникаторы. Это просто огромная бандура. У тебя сенсорная. Она не работает как обычный телефон, она как мини-портативный компьютер, там все очень сложно, есть стилус, который работает через раз, и вот они с этой дурой ходили, но мне кажется, это было только в случае самообороны, потому что если
1: большие?
0: Что... Нет, просто он тяжелый.
1: Ну КПК был, да?
0: Да, это просто ерундой,
1: так
0: если что.
1: Первые смартфоны.
0: И по голове можно было дать.
1: Но нет. Стилусы — прикольная штука была.
0: Когда она работает точно. У меня были вот всякие лягушки, раскладушки.
1: Игрушечные, да, которые воют,
0: да,
1: песенки.
0: Да, лягушки, нет, которые квакают.
1: А что за лягушка?
0: Волкман еще в Nokia была такая.
1: О, так
0: слайдер.
1: Ты богатый был. Может, у тебя еще Sony Ericsson K750 был?
0: Где?
1: Это же вообще было для мажоров.
0: Нет.
1: Да.
0: А, у нее камера раздвигалась и встроенная игра.
1: Это крутой был телефон.
0: Да.
1: Черный такой, да. Стильный вообще.
0: С налетом серебра, хотел сказать, металлик, он такой,
1: да,
0: черный металлик.
1: Да, да, и Walkman тоже было классно, да. Вообще.
0: Знаешь, я 2 раза сломал экран на Walkman, потому что на турнички с пацанами ходил, подъем-переворотом делал и телефон не доставал.
1: Ага.
0: Гений, плейбой, филантроп, Макс Астахов.
1: Ну, с такими-то телефонами, конечно, я думаю, других званий не должно быть. Ладно, возвращаемся мы. А к чему возвращаемся-то?
0: К музыке, Дим.
1: К музыке, ну ладно.
2: Новое на новом.
3: Всем салют, это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Эко-кварталы соцветия, когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы соцветия. Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
6: 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
8: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходное шоу Макс Астахов и Дмитрий, забыл Лапиков. Сегодня здесь у нас, ты видел, что праздничные дни и выходные уже подготовили, и теперь мы знаем, когда мы будем отдыхать, все будут отдыхать, а мы с тобой будем работать.
2: Те самые январские праздники.
1: Да, что, например, с 31 декабря по 10 января это будут выходные, 2 недели целых, полторы. Я просто никогда не относился к тем людям, которые могут так задолго запланировать какой-то там свой отдых, а теперь я впервые посмотрел на календарь и понимаю, что это будут выходные. Ты вот планировал за столько когда-нибудь, что ты куда-нибудь свалишь и будешь отдыхать?
2: Нет, к сожалению, я не могу сделать это как ты. Вот если бы я приходил сюда на 3 часа, то я бы так планировал. Но, зная...
1: Январские праздники, я тебе говорю, да, с 1 декабря по 10, ты же на них не работаешь.
2: Ну, как минимум, если не будет радио, а радио, скорее всего, будет. Мы выходим в эфир.
1: Радио было, есть и будет.
2: Да, мы выходили в эфир. Позапрошлым году я работал 31 числа. И 1-го я работал. В этом году не было, один день был выходной, точно.
1: Нет, вы распределялись по сменами. Когда-то был Миша, когда-то был Вадим, да, когда-то был ты. Да. У вас были выходные.
2: Ну там эти выходные, это не 2 недели отдыхаешь, я тебе про это. Я не могу на 2 недели запланировать, что я сейчас уеду отдыхать. Плюс есть еще у меня другая работа. И все. А так, если бы, конечно, я...
1: Облом, короче.
2: Было бы здорово.
1: Блин, я тебя сейчас, наверное, расстроил, да?
2: Напомнил. О том, что придется работать.
1: А вот какая-то физическая боль или душевная появилась внутри тебя?
2: Нет.
1: Ты уже стал стойким оловянным солдатиком.
2: Да, да.
1: Ты как Сильвестр Сталлоне, правда. Тебя
2: я там вообще, кроме вот этих 11 дней, или сколько там, 12 дней январских праздников, там, в принципе, в следующем году очень много выходных дней получается. Мы там чуть ли не... треть года, не треть года, конечно,
1: ты
2: но...
1: Чё, я смотрю вот расписание, да, у нас целый год, там красным отмечено всего ничего. В феврале 3 праздника, в марте 3 праздника, в апреле ничего, в мае, 6, это что?
2: Ну ладно, 6 дней выходных.
1: Ну нет, но они же выпадают все равно на выходные. В июне 1. Июль пусто, август пусто, сентябрь без праздников, октябрь без праздников, ноябрь 4.
2: 4,
1: И там суббота-воскресенье и так есть. Когда праздник выпадает на субботу-воскресенье, это отстой какой-то. Это значит, что все, он и так должен быть выходным.
2: А как называется этот календарь, помнишь?
1: Праздничные выходные дни в 2027 году. Или я что-то не так делаю?
2: Да нет, все так. Кстати, напомнить хотел о том, что через 23 минуты нас здесь в студии станет больше, в 2 раза минимум, потому что...
1: Роды? А, гости.
2: Роды, конечно.
1: Я думал, роды.
2: Роды, да. Кто рожать будет? На ЦУЕФА? Кто рожает? Придут молодой Платон и кто? Как правильно там ударение-то ставится?
1: Акулич.
2: Акулич.
1: Тоже молодая. Мне знаешь, какой интересный вопрос? Когда молодой Платон перестанет быть молодым?
2: Да, да, точно.
1: Надо будет задать ему этот вопрос. Есть же блогер Янгер, а ему уже за 25.
2: Ну, такой уже.
1: Сорокет это будет...
2: Престарелый Янгер будет, да.
1: Да.
2: Янгер на пенсии.
1: Да.
2: Скуфянгер, ты хотел сказать?
1: Скуфянгер. А вот молодой Платон тогда как переделать, когда он будет взрослый?
2: Пожилой Платон. Ну, все просто.
1: Дим, такой у тебя талант. А есть еще рэпер молодой Владимир. Но там ему еще далеко до пенсии, ему там лет 15.
2: Я вообще первый раз слышу. Ну, допустим, просто, окей.
1: Ты не слышал про молодого Владимира?
2: Я знаю только про молодого Леонида. Вечно молодого.
1: Эй!
2: А про молодого Владимира как-то не... Может, слышал.
1: Итак.

0: Стахов, агент Лапиков на связи. У нас финальный выход в этом часе. Совсем скоро придут наши гости, и у меня есть возможность немножечко пожаловаться. Короче, у меня есть традиция. Мы с моим корешем, вот перед Бали, перед отпуском, пока я ездил, мы ходили в один спортивный зал, который находится в одной станции метро от него. Мне приходится там больше ехать, станции 5-6, но это не проблема. Мы долго болтали о том, чтобы тренироваться вместе, и все было круто, прикольно, потому что у него работа, у меня работа, в большом городе сложно встретиться, по его мнению. Короче, мы тренировались, и было прикольно. Ты не только тренируешься, но и проводишь время с другом. Я уехал в отпуск, вернулся, пишу, говорю: а что, Диман, будем продолжать тренироваться? И он мне выдает следующую историю. Говорит: Максон, у меня работы сейчас много, поэтому я, чтобы сэкономить время, взял абонемент, заморозил, и взял зальчик, который находится прямо в моем доме. Хотя ему ехать в станцию метро, он раньше даже на велосипеде доезжал. Вот что за люди?
1: Но сколько ему ехать в сумме? Ну вот выйти из дома, ну, дойти до метро.
0: Хорошо, минут за 25.
1: Ну, это, слушай, это 25 туда, 25 обратно, час времени иногда. Это, ну, ну прикинь, и... ну, нет, эти можешь примерно 50 минут потратить на тренировку. Может, у него вообще прям очень плотно стало.
0: Ну, я просто не верю в такие занятости, что вот настолько нету времени на протяжении длительного момента найти 2 часа в неделю для того, чтобы вы и вместе провели время.
1: Ну, может, ему лень просто, у него нет сил.
0: Вот
1: ну,
0: это я понимаю.
1: И лень, и нет сил просто ехать куда-то. Ну, прикинь, у тебя зал в доме удобно спустился, и все.
0: Ну, не знаю, я просто к этому, видишь, возможно, это моя проблема, я отношусь к этому, что я не просто тренируюсь, я с другом вижусь. Я вижусь с другом. Для меня отношения человеческие — это очень важно.
1: Но получается, и что в итоге? Ты в зал ходить не будешь?
0: Он не абонемент заморозил, он нашу дружбу заморозил.
1: Я себя... И нашел себе нового друга у себя в доме.
0: Вот, прикинь, я себя уже так накрутил. Все. Ну, в зал я пока не хожу, потому что... Действительно не хожу, потому что мне до него... дальше ездить, чем... Ну, тогда ездил к другу, и у меня была мотивация. А сейчас такое, о чем туда переться? Я заморожу этот абонемент или вообще его сдам и куплю прям возле своего дома.
1: Ну и все.
0: И не будет у меня зал, будет подтянутое тело. Но друга у меня не будет. Я его потерял в качалке.
1: Найдешь нового. В ну, качалке там же крепкая мужская дружба.
0: Ой, Дим, тебе лучше знать. Ты еще и ходишь по этим клубам.
1: По чем? По каким клубам?
0: Элитным.
1: Так а я еще не ходил. Я только вот купил абонемент посмотреть, сходить, да.
0: Подожди, чтобы посмотреть, нужно купить абонемент?
1: Да.
0: Это вообще развод. У меня тоже есть такой клуб. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, да на сайте галереи.
1: Да нет, просто они, у них открытие еще через неделю. Я про это. Тебя просто как лоха развели, видимо, и все.
0: Ты знаешь, что такое лох?
1: Растение.
0: Да.
1: Все.
0: Умность закончилась, короче, на этом. Ладно.
1: Все, до встречи в следующем часе.
0: Сейчас Дима там скажет вам.
2: Максимально выходное шоу. Выходное новое. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в понедельник, 21 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое шоу Макс Астахов, маэстро Дмитрий Лапиков тоже на связи. И наконец-таки они пришли. Гостевой эфир, как обещали, молодой Платон и Акулич. Привет, ребят.
1: Приветики.
2: Привет, привет.
0: Так, ну, понятное дело, что у вас есть большая аудитория. Эти ребята за вами наблюдают. Уверен, что и сейчас они подключились к нам. А вот для тех, кто про вас слышит впервые, расскажите, чем вы вообще занимаетесь.
1: Платош, давай ты.
2: Я рэпер, родился в Москве. Меня зовут Платон. Вот, никнейм «Молодой Платон». Делаю музыку уже, наверное, 7-й год.
0: Ага.
2: Вот. Все круто, все.
3: Это же тот самый рэпер, который стал популярен еще в школе.
2: Да. В 9-м классе.
1: А я, меня зовут Аня, я изначально стримлю вообще на Твиче, то есть мое первое дело — это стримы. Вот, первое время стримила на Твиче, как бы и сейчас стримлю, но сейчас так плавненько перехожу в музыку, вот.
0: То есть может случиться такая история, что ты такая бай-бай и стримы, потому что где-то ты недавно рассказывала о том, что из-за музыки не хватает времени.
1: Ну да, да, ну так и получается вообще в последнее время, как бы последние 2 года, что я намного меньше стримлю из-за того, что делаю музыку, потому что просто не хватает вот как-то вдохновения вот какого-то. Это или туда, или туда.
0: А твоя стримерская деятельность может когда-нибудь полностью закончиться?
1: Ой, слушай.
0: Сложный вопрос, да?
1: Это очень сложный вопрос. Но мне кажется, вообще нет, как будто. По-любому, ну, я там хотя бы один стримчик за полгода буду запускать.
0: Mm-hmm.
1: Как бы ты знаешь, что не закончено.
0: Обозначиться
1: надо будет, да.
0: Там, знаешь, как в приложениях, там не заходил какое-то количество дней, хоп, заблокирован аккаунт. Надо вот самое главное вовремя это делать, тогда будет в порядке.
1: Главное раз в 6 месяцев запустить разочек, и достаточно.
0: И будет. Мы, пока вы к нам ехали, что-то обсуждали с Димой, молодой Платон. А может ли случиться такая история, что вот Платон-то станет старым, никнейм-то у тебя поменяется когда-нибудь? Думал ли ты вообще в этом направлении?
2: Честно сказать, думал над тем, чтобы когда-нибудь, возможно, сделать просто Платон.
3: А потом пожилой.
2: Как ребрендинг, типа, и вся такая история.
3: А потом пожилой Платон.
2: Ну не, это уже тумач.
0: И московское долголетие, как бы корпоративное. Новая аудитория.
2: Пишите мне.
0: Для них и пожилым буду.
2: Короче, ну, моя позиция такова, то, что существует очень много рэперов в Америке, которые, ну, с приставкой Young, и тот же самый Young Duck, которого я слушаю уже очень давно.
1: А Люк Дрей.
2: Это не в Америке.
0: Окей, и?
2: Вот, и, в общем, ему уже за 30-ник, по-моему, вообще под 40-лет, и он все такой же Янгин.
0: Ну, просто видишь,
2: такой же молодой Янг так.
0: Ты все еще молодой, но на твоем фоне есть еще и молодой Владимир, а он еще молодее.
2: Ну, молодой Владимир еще молодее, да. Но есть еще молодой Калуга,
0: да,
2: который постарше.
0: Он постарше, окей, ты в середине.
2: Да, да.
0: Средний брат.
2: 3 молодых. Была идея, если честно, фит вообще такой тройной сделать. Может быть, вы увидите его.
0: Ты закидывал к пацанам?
2: Слушай, да мы что-то перекидывались друг с другом какими-то демками, что-то общались, что-то пробовали, но пока что еще такого тройного фита у нас не лежит нигде.
0: Было бы интересно.
2: Да, но мы обсуждали такое, вроде бы.
0: День рождения был у тебя?
1: Да.
0: Недавно, сколько, пару дней прошло? Сколько тебе стукнуло?
1: 4 дня, прошло 23 годика мне исполнилось.
0: Что поменялось в твоей жизни? Есть какое-то осознание? Вот 23...
1: Да ничего не поменялось. Но какое-то осознание. Я вообще день рождения особо не ждала. Но какое-то, знаешь, такое чувство просто, что вот мне буквально было 17. Mm-hmm. И, знаешь, чуть-чуть, может, какой-то кризис среднего возраста начинается чуть-чуть. Какого, знаешь, уже...
2: Извиняюсь, что перебиваю. Какого среднего возраста?
1: А не среднего?
2: Нет, среднего возраста.
3: Кризис начальной школы какой-то. Депрессия в 0 лет у тебя.
2: Кризис 20 лет.
1: Ну, у меня получается кризис 20 лет.
2: У меня был такой, как будто.
1: Реально?
2: Да.
1: Подожди, так ты же младше.
0: Есть ощущение, что после нашего эфира ребят пойдут к психологу.
1: Ну, типа только в 20, да?
2: На психотерапию надо. Не, ну типа год назад как будто я ощущал такой движ.
1: А что ты чувствовал?
2: Ну да, ну как будто я потерялся, знаешь, типа, в том вообще, кто я. ОМ, типа. Вот, а сейчас я разобрался.
0: Хорошо, Ань, ты потерялась или ты знаешь, кто ты?
1: Да знаю я, кто я, но иногда теряюсь, иногда что-то нахожусь, вообще меня штормит последнее время так.
0: Ну ладно, если забыли, молодой Платон и Акульч у нас в эфире, слушаем музло и скоро вернемся.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: А если вы еще не подключились к трансляции, залетайте немедленно, потому что у этих ребят свой вайб абсолютно. Молодой Платон и Аня Акулич, они тут и пляшут, и танцуют, и все на свете. Только что мы слушали их трек «Привет». Как я правильно понимаю, что сейчас, помимо музла, у тебя же еще и актерка.
1: Да, это правда. Я учусь на актера. Вот,
2: что?
1: Осталось.
0: Ты не знала?
3: Доброе утро.
2: Я первый раз это слышу.
0: А выходного шоу открывает новое игра.
1: Один курс остался.
0: Получается, это 4 года обучения, 3 ты уже прошел.
1: Ну да, и дипломчик.
0: Какая цель? Какой план? Совмещать музло и актерство или менять, выбирать что-то одно?
1: Слушай, я думаю, моя работа, моя профессия вообще в принципе состоит не только из создания музыки и исполнения ее на сцене. Mm-hmm. А моя работа состоит из многого чего еще другого, в том числе и артистизма, который нужно показывать не только там где-то на видосах, там на каких-то на коротких, а можно и показать еще и в большом кино, в котором я бы с радостью поучаствовал вообще, и для этого нужны определенные скиллы.
0: У тебя еще не было ни одной роли?
1: Нет, еще не было ни одной роли, но я на самом деле очень жду. Я бы очень хотел попробовать себя в этом. И я думаю, то, что это все музыканту, артисту, рэперу очень-очень сильно к лицу. Как Трэвис Скотт недавно в этой, в «Одиссее». Ну, я не смотрел, конечно, «Одиссею», но я видел какие-то
0: моментики. Смотрел Трэвис Скотта. «Одиссею», но я не помню Трэвиса Скотта в «Одиссее».
1: Слушай,
0: Мэтт
1: возможно,
0: Дэймон,
1: я...
0: да.
1: Слушай, возможно, я... Ну, вот,
0: как,
1: не
0: будто,
1: знаю.
0: Как будто невозможно.
1: Может
0: ты
1: быть, я попался на «И».
2: Да?
1: Может быть, я попался
2: нет,
1: на
2: это
1: «И».
2: Нет, правда было.
1: И меня прогрели, но вот Аня
2: нет,
1: говорит, что это
2: было.
1: Правда было.
2: Да? Это было, да. Но он там один кадр, буквально 10 секунд был, попел и все.
0: Окей.
1: Постучал там посохом вот этим.
0: Окей.
3: Короче. А помнится роль Викинда в каком-то сериале HBO-шном, где Ой. Он очень плохо отыграл. Такого ты не боишься?
1: Блин, есть, короче,
0: там
1: сериал.
0: Там сериал был.
1: Вот это ты, наверное, про Hurry Up Tomorrow. Я не смотрел Hurry Up Tomorrow, хотя очень большой фэн Викинда. Я не знаю, почему у меня еще не дошли еще руки, видимо, из-за вот таких вот отзывов. Но я знаю сериал Idol.
0: Да.
1: И смотрел сериал Idol и не раз, и мне безумно нравится этот сериал. Потрясающе все отыграли, и Лили Роуз Депп, и The Weeknd, и остальной весь актерский состав, вообще браво.
0: Блин,
1: и...
0: мы нашли единственного поклонника этого сериала, потому что весь остальной мир его...
1: Да, очень многие говорят, типа, о, это вообще отстой, там, и так далее, но мне очень нравится, я не знаю, меня он даже как-то поменял, возможно, ну, очень чувствуется хорошо мне вот эта работа конкретная.
0: Но вот. Смотри, а сейчас твой уровень актерки от 1 до 10, как ты сам себя можешь
1: оценить? Ой, честно, я не рискну.
0: Не рискнешь?
1: Я не рискну, да, потому что кажется, что да, такая, типа...
0: Хорошо, давай.
1: Харизма, типа...
3: Ну, такой, знаешь, Тимберлейк в лучшие годы. Так ты себя можешь оценить? Помнишь, он играл...
1: Тимберлейк в лучшие годы?
3: Но у него же были актерские роли, он играл в фильме.
1: Где он играл? Честно, не знаю.
0: Ром-комы различные.
3: Нет, сейчас, подожди.
1: Комедии. Мне тогда было очень-очень мало лет.
3: Да.
0: Снова ты со своим нафталином, да, Димуля? Ладно, я просто предлагаю сделать небольшой актерский челлендж. Сейчас в социальных сетях же популярна эта история, что различные актеры говорят какую-то фразу разными эмоциями. Мы только что слышали... А что ты смеешься? Для тебя сейчас мы тоже...
2: Я покашляла, ребят, я не смеюсь!
0: Мы тебя тоже зовем на эту историю. Короче, у вас в треке «Привет» я услышал, есть такая фраза «Я тебя могну».
1: Было? Нет, думал, она тебя могнет. И причем я это сделал, рассказываю интересную историю про эту фразу.
0: Ну?
1: Когда писал этот текст, я писал его рядом с Аней, вместе с Аней, и я сделал эту строчку еще до выхода вот этого трека, который супер хайп и так далее, до того, как какие-то другие артисты вообще начали это исполнять. Да,
2: он был первым, я еще сказал на эту строчку, что это вообще за слово «могнуть», что за бред, что за «могнуть», типа.
1: А я говорю то, что, типа, Ань, это будет скоро очень популярное выражение.
2: Да,
1: вот просто поверь, все поймут, что значит «думала, она тебя могнет», «магт», типа «могнуть» и так далее. Сделал эту строчку, и потом выходит, соответственно, трек «Цуефа», «Я тебя могну», и все.
2: Мы
1: и
2: не успели. Теперь,
0: и получается, не укрались, а вдохновились. Они у вас.
1: Ну, я думаю, то, что просто так совпало.
0: Ладно, хорошо.
1: Никто же не слышал наш трек.
0: Актерский челлендж.
1: Супер в секрете.
0: Смотри, фраза «я тебя могну», я говорю тебе эмоцию, ты ее говоришь. Сначала Платон, потом Аня. Эмоция «злость». «Я тебя могну». Платон.
1: «Я тебя могну».
0: Верим. Мурашечки заиграли где-то. Ань, твоя очередь.
2: «Злость».
0: Да, «злость».
2: блин.
0: Она не верит в тебя. Подвисла, ну-ка.
2: Я тебя могну!
0: Вау, вау. С тобой лучше не ссориться. Хорошо. Ой. Платон, обида.
1: Я тебя могну.
2: Ой, это как будто расстроился.
0: Да. Есть такой, Ань.
2: Я тебя могну.
0: Ой, кстати, хорошо было. Прям Станиславский бы сказал, да. И давай последнюю историю. Радостно, Платон.
1: Я тебя могну.
2: Я тебя могну.
0: Было. Молодой Платон и Аня Кульч у нас в гостях. Мы скоро вернемся.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Текурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
4: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
9: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
10: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
9: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Слушай.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Ну и, конечно же, у нас гостевой эфир. Здесь Аня Кулич и молодой Платон. Так, ребят, ну, мне кажется, тема, которую мы откладывали слишком долго, хочется что-то у вас узнать и расставить точки над «и». Не помню, 24-й год это был. Вы выпустили трек-подарок.
2: Да.
1: Потом поссорились, до этого были в отношениях, разошлись, не общались, какие-то моменты были. Но за последнее время сейчас вышло целых две песни. Это «Привет», которую мы уже послушали, и «Говорят». Что, что происходит? Как вы наладили эти мосты и ушли в творчество? Кто начнет, пожалуйста?
3: Кто возьмет? Кому начинать?
2: Ну что?
3: Ну как есть, скажите.
2: Ну мы действительно, как есть, как есть. Ну мы действительно очень сильно разругались с Платоном. Мы были вместе, у нас была совместная работа «Подарок». Мы разругались вообще просто в клочья. И по личностным отношениям, и по музыкальным отношениям. И все, они общались очень долго, таили друг на друга обиду, злость. И однажды встретились вот на одной из тусовок, по-моему, на Слэе. Я тогда уже поняла, что у меня, в принципе, сколько, 2 года прошло, уже никаких обид как будто не осталось. И потом поговорили, как нормально, ну, поздоровались, поговорили, как нормальные люди, урегулировали конфликт. И все, вот, дружим.
3: Дружим. Дружим.
1: А эта дружба, она с двух сторон? Или
3: Платон довольный, смотри, Платон довольный очень.
4: Или типа это безответная любовь, типа? Что-то подобное.
1: Возможно, и ответная любовь, просто для слушателей вы дружите.
4: Ответная, это хранится в моем сердечке.
2: Сильно, сильно.
1: Скорее всего, мы услышим это в новом статусе или песне.
4: Скорее всего, да. Нет, а не... может быть, даже сборники.
1: У вас планируются дальше какие-то совместки?
3: Альбом!
2: Вау. Да.
1: Когда вы приняли это решение?
3: Когда начали писать музыку и начало все лететь.
2: Да.
1: То есть в 24-м году?
3: Нет.
1: Сейчас?
3: Да. Когда мы начали писать музыку и поняли то, что у нас очень хорошо получается это делать.
2: Да.
3: Совместно, очень вайбово.
2: У нас
3: вайбово.
2: Вообще какая-то реально с Платоном. У нас в этом плане какая-то синергия. У нас вот именно по музыке полный мэтч, не знаю. Мы именно абсолютно полностью друг друга, как будто не то что вдохновляем, а, не знаю, возмещаем вот какие-то...
5: Там, дополняете.
2: Дополняем, да.
5: Сколько треков будет в альбоме?
2: Больше.
3: Пока что непонятно точно количество треков на альбоме, но это будет, скажу, 10-12.
5: Mm-hmm. И все совместные.
3: 10-12, да, все совместные.
1: Но вы вдвоем или будут приглашены артисты тоже?
2: Не это будет пока... никого.
5: Это что, стой, подожди, это
1: потому, что, потому что третий лишний.
2: Никого
1: третий
2: не
1: лишний.
2: Будет.
1: Дружбу.
2: Никого ну, не или будет я между думал, нами. Никого думал. Не будет, только я и он. Никого в нашей дружбе не будет.
3: Я думал, может оставить это в секрете, но да, не будет никого на фитах. Будут только мы вдвоем. Возможно, будут сольные треки по сольному треку. Но это мы определимся чуть попозже. Альбом, на самом деле, готов, я думаю, процентов на 75. Уже такая финальная стадия, уже прям все в порядочке. И вы увидите. Понимаете, в чем суть? Мы сейчас дропнули 2 трека, которые не слишком сильно отличаются от «Подарка».
1: Uh-huh.
3: В плане того, какой это жанр.
1: Uh-huh.
3: Это поп-жанр, это вот такая вот вся история синтовая.
1: Ты на шансон хочешь замахнуться?
3: И так далее. Не-не, там вообще жесть. Там вообще жесть. Там,
1: в плане звука?
3: Да, вы удивитесь очень сильно.
1: Mm-hmm.
3: Очень есть? Сильно, там прям разношерстно, но это не звучит как микстейп, потому что есть какой-то сторилайн там, и что к чему, понятно.
1: Есть какое-то рабочее название?
3: Рабочее есть, но пока мы его не дофиналили до конца, что это, ну, есть... название, которое мы не понимаем еще будет ли на русском или на английском.
1: Mm-hmm.
3: Вот. И когда мы его доработаем, мы об этом сообщим.
1: Хорошо. А релиз когда у вас планируется?
3: В этом году.
1: То есть
3: в этом году миллиард
1: зимы.
3: Процентов, да.
1: Видеоклипы, работы.
3: Видеоклипы, работы и совместный тур.
1: Вау.
5: Вы ругались, да. Пока писали? Или все хорошо, все гладко у вас?
2: Ну, не гладко.
3: Конечно, какие-то моменты происходят.
2: Не гладко.
5: Ну, какие? Ну,
2: конечно,
5: например...
2: Конечно, ругались.
5: Но, судя по всему, ругалась ты больше.
2: Ну, я больше ругалась, да. Я, в принципе, такая.
5: И что тебя? Что тебя в нем бесит спустя 2 года, да?
1: А вы совместные стримы, вот как помирились, не вели?
2: Нет, не вели. Еще нет, да. Пока страшно, если честно.
1: А договоренности будут в силе, что на совместных стримах мы не касаемся друг друга?
2: В смысле?
1: Ну, были уже у вас такие условия, то есть тактильность. Ну, так, выключаем ну, так тактильность.
3: Ну так мы же сейчас сидим, не касаемся.
2: Да.
1: Сложно ли это дается тебе, Платон?
2: Ребята!
1: Ой, а я понял, почему ты пошел в актерское. Оно получается.
3: Вот так мы делаем.
1: Отрабатывать эту историю. Так, ладно, у вас совместный тур планируется, альбом, клипы и полный фарш.
3: Ну, в общем, полная пачка, да.
5: Ну, вот это мы обсудим совсем скоро, еще чуть-чуть попозже.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Horizont. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, все на месте. У нас гости Аня Акульч и молодой Платон. Платон, кстати, у тебя травма была, ты восстановился?
1: Да, все уже хорошо. И если честно, восстановление идет даже сильно лучше, чем я думал. И даже сильно лучше, чем думал мой реабилитолог. Очень хвалит меня, говорит, молодец.
0: Ты делал специальные упражнения, физиотерапию?
1: Да, конечно, я реабилитируюсь с реабилитологом, который реабилитирует профессиональных футболистов.
0: Ничего себе, это скороговорка была сейчас?
1: Да.
0: Хорош.
1: Выговорил?
0: Да.
1: Вот, и очень крутой у меня сам хирург, Сергей Саныч его зовут.
0: Для тех, кто вообще не король. Знает, что с тобой вообще произошло? Ты на тренировке травмировал ногу.
1: Да. И, видимо, потом в матче за Тудроц добил.
0: Ага.
1: Вот.
0: Медиафутбол.
1: Медиафутбол, да.
0: Есть планы возвращаться в вот эту стезю?
1: Конечно, 1000000%. Поэтому я так стараюсь. Вау. И восстанавливаюсь.
0: А как ты будешь все вот успевать? Три направления. Актерка, у нас есть музыка, у нас есть медиафутбол, и ты не разделяешь это все одно целое.
1: Так это же все молодой Платон.
0: Окей.
1: Буду успевать так же, как и успевал.
0: Угу.
1: Вот. Ну, чтобы вы понимали, у меня сейчас травмы 1.5 месяца прошло.
0: Угу.
1: У меня брат старший с таким же диагнозом после операции ходил 3 месяца с палкой. Я с вами уже сижу здесь, кручусь.
2: На 12 этаж пешком забежал сюда.
0: Силен. Силен. Ребят, я просто обмолвиться, чтобы просто понять ситуацию. Мы... Короче, вас шиперят, ваши же... Получается, поклонники, слушатели, вы сказали, что дружба. У нас вопросов никаких нет, но я просто увидел, что в одном из треки Бестин, называется Платон, говорил, что нету дружбы между девушками и парнями. Что-то изменилось с того трека?
1: Бести с Бесолом?
0: Ну да.
1: Шарал Бесол.
0: Yep.
1: Шарал мой братик Бесол.
0: Так, что у нас по дружбе?
1: Слушайте,
0: какие
1: отношения?
0: Это
1: лирический герой, что?
0: Ага. А у твоего персонажа, получается...
1: У моего персонажа там не существует дружба.
0: А у тебя в жизни есть?
1: В жизни, да, в альбоме.
0: Окей, хорошо. Но ближайший план чуть-чуть.
1: Я разносторонний.
0: Чем еще поделитесь? Вот,
2: короче, нам не скажут. Я нам понял. Ничего не скажут. Нам не скажут, почему стримится в квартире, почему у нас кот... Ну, ладно, кошка там у нас, нога сломана, да, была?
3: Да,
2: поводы.
1: Разумеется.
2: Работа есть, работа.
0: У меня есть один тест. Аня, покажи, пожалуйста, заставку телефона. Что там у тебя? Можно
2: поменяла,
0: попросить,
2: не поменяла?
0: Ну?
3: Сейчас
2: нажми.
3: Не, вот.
2: А все, если все. Зажать? И там, где вот этот список обоев будет, знаешь?
3: Там у меня вот лабубу, машина.
0: Все, верим.
3: Лабубу,
0: все
3: машина.
0: Правда.
2: А дальше?
0: Платон, а ты?
2: А у меня дальше, подожди, а дальше там была одна фотка какая-то была.
1: У меня разрядился.
0: Ой, как хорошо, что вокруг камеры, столько камер.
2: Ну там уже, ой, ну же, ладно.
0: Ладно.
2: Какие планы? Давайте, у нас осталось 2 минуты.
0: Мы все выдумали.
2: Кроме альбома, что по планам?
0: Концерты?
3: Концерты.
0: Рассказывайте, когда?
1: Крутые концерты. Вот, сейчас собираем тур постепенно тоже, я думаю, на этот год.
3: У меня вообще не было сольных концертов. То есть у меня были только клаб-шоу. То есть это будут, по сути, мои самые первые сольники будут с Платоном.
1: У меня был большой тур.
0: Как-то грустно звучит.
3: Нет, это наоборот, очень круто. Я наоборот этому очень безумно рада, потому что у Платона есть большой опыт вообще в выступлениях, особенно в шоу. И я думаю, что он не даст мне там, если я где-то затесняюсь, потеряюсь, что-то такое, я думаю, что он не даст меня в обиду и не даст мне как-то расфокус поймать, если что, меня поддержит.
0: Тебе в профессии музыканта что больше всего нравится? Запись, придумывать песни, выступления, концерты?
3: Мне нравится
0: Платон.
3: Фидбэк. Ну, мне нравится фидбэк от музыки. То есть мне нравится очень отклик аудитории. Как они там записывают видосики. Не знаю, просто вайбится. Нравится, когда вот трек какой-то выходит, если он стреляет, там где-то услышать этот трек. Не знаю, просто прям на душе хорошо сразу становится, что, знаете, творчество, которое ты делаешь, оно вот... ну, так скажем, окупается по-своему. Очень приятно именно вот фидбэк от людей.
0: На самом деле хочется выразить тебе респект на то, ты очень самоироничная. Можешь достаточно взять и выложить фотографию, где у тебя носок еще и дырявый, показать это на всеобщее обозрение, а следующая фотка будет в каком-то классном платье. Это дорогого стоит, что ты можешь посмеяться над собой и очень открыто. Спасибо вам большое, что пришли.
3: Спасибо Акульч вам.
1: И... вам спасибо, что позвали.
0: Молодой
1: очень приятная студия, очень приятная видео.
2: Макс Астахов.
0: Пока-пока.
2: Тоже заканчивает. Ребят, ну я не мог не...
3: Улетел с тобой, не брав парашют.

0: По данным Яндекс.Погоды, в предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра в понедельник, 21 сентября, небольшой дождь, днем плюс 15, ветер западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
8: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
10: Предложение не является публичной офертой.
11: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: В Красноярске 7. Новое радио.
1: Все абсолютно правильно. Суперхиты, суперновинки разных эпох, разных жанров ждут тебя. Не дождутся, как горячие пирожки. Дмитрий Лапиков у микрофона. Всем воскресенья.

0: Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире «Нового» с 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции «ВК-видео». Реклама.
1: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
4: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

0: Ру.
1: Новое радио.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Radio.
1: Точка нет.

0: Это мод одинок.нет. Я быстро расскажу тебе, для чего нужен интернет. Для того, чтобы увидеть, что в Польше сыграли в боулинг с помощью трамвая. Прикольно? Прикольно. Прям трамвай разгоняется, сбивает шар. Кегль, он летит в кегли. Класс. Мы продолжаем после небольшой паузы. Еще больше суперхитов и суперновинок.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
3: 18+.
6: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
3: 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.

0: Флоренции The Machine прямо сейчас. Shake It Out в эфире Нова. Дальше ждет тебя высшая лига. Да, Макс Астахов вроде как ушел, но вроде как вернется. С кем он будет, я даже не знаю. Возможно, с Роман Санычем, а может быть, с Эви, а может быть, еще с кем-то. В общем, классного тебе настроения. Дмитрий Лапиков за старшего. И впереди, после высшей лиги, конечно же, суперхиты, суперновинки. Мы по-другому не умеем. Ну и пока это все новости. Движемся дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8. Завтра в понедельник, 21 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
13: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новое радио.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое. Это мы.
17: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
18: С вами Аннет Сайс.
19: С вами Рамиль.
20: С вами группа Добро.
21: Всем привет, с вами Звонки.
22: Всем привет, это Арти Красти.
23: Это Филатов и Кэрос.
24: Это Саня СТ.
25: Это Сергей Лазарев.
26: Всем привет, меня зовут Ёлка.
27: Всем привет, с вами Джонни.
28: Новое радио. Новое радио.
29: Присоединяйся погромче.
30: Radio.ru.
31: Новое радио.

0: Высшая лига, новое радио, лучшие песни и ведущие, Астахов и Емельянов и, конечно же, самые лучшие интересующиеся событиями в современном музле слушатели нового радио.
1: А у нас, кстати, интересное начало, потому что претендент на попадание в высшую лигу все-таки ворвался в наш чарт и начинает свой путь по классике с 20-го места. Это я говорил про артиста Звонкова, у него есть трек «Красота». И красота, на самом деле, это очень субъективное понятие. Вот мы сегодня утром с Артемом Райтрауном обсуждали татуировки.
0: В случае Артема Райтрауна красота вообще очень субъективное понятие.
1: Да, обсуждали с ним татуировки. Вот у меня, например, не одной, а у него тьма тьмущая. И оказывается, у Звонкова похожая ситуация, потому что он даже перестал их считать. Просто два отдельных больших рисунка на его теле.
0: Интересно, а вот эти люди, которые обожают... знаешь, у меня вообще был тренер по фитнесу в свое время. Он сказал, что если ты сделал одну татуировку на ноге, допустим, а вторую на плече, ты не успокоишься, пока они не соединятся. Mm-hmm. А у меня возникла сразу сейчас идея. А интересно, люди, которые, вот знаешь, любят татухи, и представляешь, у них место заканчивается. Это же стресс, это шок. Они могут, например, специально пополнить, набрать вес, чтобы, знаешь, чтобы кожи было побольше, чтобы было можно нататуировать еще, еще и еще.
1: Мне кажется, можно пойти проще, свести какую-то часть.
0: Да ты что, с ума сошел? Это же все любимки, они с ними разговаривают. Звонкий, красота.
2: 20-е место.

0: Высшая лига. Новинки шумную толпою по хит-параде еще кочует. И вот еще одна премьера в нашем шоу. И, конечно, надо сказать о тех, кто его покинул. Его покинули «Моя Мишель» на «Малиновой луне» и Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Кто же оказался среди счастливейших людей в двадцатке самых лучших? Это Клава Кока и Джонни. Ты знаешь, Макс, у меня есть в Испании друзья, знакомые. И мы созванивались буквально сегодня поутру. И подруга поделилась тем фактом, что была на концерте Джонни. Он приезжал туда, давал какое-то выступление. Да, в Испании.
1: Круто.
0: Да, и говорит, все хорошо, парень хороший, такой интеллигентный, видно, добрый, там все. Звук, говорит, такой отвратительный, такой омерзительный. Я понимаю, что, скорее всего...
1: Респонсоры.
0: Ну, организаторы. Организаторы сэкономили, да, потому что, сам понимаешь, технический райдер – это одна из главных затрат.
1: Да.
0: Но мне кажется, что, ну, артист тоже должен за этим следить. Менеджмент артиста за этим должен следить. Если мы говорим про такого артиста, как Джонни, тем более, там, Джонни, Лирик, это те артисты, от которых на концертах мы именно и ждем качества, качественного звучания. А вот так вот просто типа приехал, бабла срубил, ну как-то не комильфо. Я понимаю, что иногда на организаторов повлиять невозможно. И ты приезжаешь и перед фактом, ну что, есть такие, знаешь, которые, я не буду выступать, пока вы там это не поставите, и типа извините, по вине организаторов мы отменяем концерт. Есть артисты ответственные, говорят, ну ладно, ну чего делать, зритель заплатил, я должен прийти и для него спеть. Но каким-то образом это, конечно, контролировать надо, потому что очень часто я встречаюсь с этой проблемой. Но между тем не помешало это ему вместе с Клавой Кокой оказаться с песней «Журавли» в нашем чарте.
2: 19 место.

0: Удивительная ситуация в нашем хит-параде происходит прямо сейчас. Трек Шаде, который еще недавно гремел отовсюду.
1: Рушится, просто как лавина вниз несется.
0: Целых 5 позиций он теряет на этой неделе и занимает 18 место. Ну, мне кажется, что люди немножко подустали от вот этого нейросетевого звука и ждут какого-то откровения.
1: Да, это хайповая вещь, когда она сначала взлетает, но быстро, ну, знаешь, кто сейчас Бобратов вспомнит вообще? Оказалось, вот это просто на века. Мне кажется, нифига. Вот такие вещи, они сиюсекундные. Все-таки человеческое творчество, душевное, вот эта молекула, которая зашита внутри, она имеет шансы жить дольше.
0: Поэтому ждем ваших откровений, уважаемые артисты. А сейчас Шаде.
2: 18 место.

0: Высшая лига.
1: Сейчас будет тест на возраст. Макс, а из какого фильма, цитата, «украл, выпил в тюрьму»? «Украл, выпил в тюрьму».
2: Я младше этого фильма, получается. Я не знаю.
1: Ты не знаешь фильм «Джентльмены удачи»?
2: Вау, фильм знаешь.

0: Фразу не вспомнил.
1: Но это крылатое. Мне кажется, что жизнь многих артистов, можно было бы немножко перефразировать этот слоган. Спел, заработал в рехаб. Спел, заработал в рехаб.
2: Есть такое.
1: Вот артист, который сейчас появится, он как раз из таких, и он сам понимает, что вот он регулярно пропускает какое-то количество лет, и из-за этого теряет зрителей, которые были совсем маленькими, когда он стал популярным, которые обрели в нем какого-то идола, идеала, а потом он исчез куда-то, и они переключились на других. Он говорит, жалею, что некоторых ребят я упустил в силу того, что я не появлялся. Кто-то уже вырос, кто-то успел выйти замуж и родить детей. Вроде казалось, что девочки маленькие, а потом смотришь, а они уже довольно взрослые семейные девицы. Поэтому безумно благодарен тем, кто прошел со мной эту паузу. Большая благодарность каждому. Говорит, Тима, понимаешь, который уже имеет право в свои-то годы сказать, вы выросли на моих песнях. Тима белорусских. Мысли.
3: 17-е место.

0: Высшая лига.
1: А дальше у нас трио, которое уже целых 2 недели тусуется в нашем чарте. Halfame, Айова и Dolls с песней Love You. Мне нравится на самом деле, что иногда вот публичные конфликты и поддержки периодически решаются миром и классной совместкой. Вот так вот Айова однажды поддержала Halfame, потом к ним присоединился Dolls и родилась та самая песня Love You. А еще в последнее время различные музыкальные СМИ намекают, что у Halfame может быть совместка с Моной.
2: А, ну, кстати, может быть, мне так кажется, что ей не хватает какого-то такого залетающего простецкого попсового хита, в чем Halfame вроде бы уже руку как бы поднабил, потому что великолепная певица, все вот... Вот есть такие артисты, которые говорят, великолепный артист, а песен, ну, очень мало. И мне кажется, что может что-то получиться прикольное. Что, будем ждать?
0: 16 место.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Алло,
2: привет!
1: Я такое узнала.
2: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
0: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arbon.ru.
4: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое радио.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Мари Краймбрери, которые сейчас, судя по всему, по соцсетям и новостям путешествуют по Китаю со своим парнем, он же и ее муж с Давой, и, видимо, они колесят на автомобиле, потому что он выложил фотку, причем все обратили внимание, что так, ну, она вообще без макияжа, как бы. Моя бы жена, если бы я сделал какую-то такую фотографию с неудачным, это, хотя вроде выглядит нормально, я думаю, в конце концов, действительно. Почему бы и нет? Я, ребятам, завидую, я в Китае только пролетом был в аэропорту один раз, но скоро, между прочим, планирую Китай посетить более конструктивно, да. А вообще, Мари Краймбрери недавно признала, что считает мужа почти идеальным, отметив разве что вот забывчивость в мелочах у него есть. Хорошие ребята, приятно за ними наблюдать, и уже прошло какое-то время, вроде бы как бы они друг друга поддерживают, вместе любят. Совет да любовь, Мари Краймбрери, давай не ждать.
1: 15 место.

0: Высшая лига.
1: Я вот на самом деле даже и не знаю, как у Вани Дмитриенко случаются все эти совместки. Вот на 14-м месте они расположились с треком «Отражение», там «Мальбек», там «Сюзанна». До этого он радовал нас совместкой с «Салуки». До этого еще был «Яникс», и я такой «Вау!». Но зато я знаю, как случилась коллаборация с Аней Пересильд. Вот написал он ей пару лет назад, когда стрельнул этот знаменитый сериал «Слово пацана». Давай сделаем совместную фотосессию. Аня подумала, что это какой-то бред, и немножечко отшила Ваню. Ваня сдался, через менеджера стал потихонечку пробивать различные способы узнать ее номер телефона и предложил снять видос на такую же тему. Аня его тоже отшила. Но когда он с распростертым сердцем сказал: «У меня снипет, я вижу там только тебя. Если там не будет тебя, то я буду снимать его один». Сердце девушки растаяло, она согласилась.
2: То есть вот так вот теперь подкатывают к девушкам?
1: Получается, что так.
2: «У меня снипет, если тебя там не будет, то это... О, да, тогда давай встречаться, Ваня». Нормально вообще, молодежь.
1: «Отражение», слушай.
0: 14 место.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Высшая лига.
1: Ой, вообще, сниппеты. Вообще, где эта эпоха цветов, рыцарских подвигов, ухаживаний, стихов, да. А дальше у нас группа «Добро», и у меня заготовлено на наш хит-парад аж несколько новостей из жизни общепита. Там, оказывается, была какая-то офигенная судебная история, и она, по-моему, даже продолжается между группой «Добро» и кафе «Добро» в Питере.
2: Вау.
1: Представляешь, да, оказалось, была такая кафешка, и причем там написание тоже по латинице, да, там апостроф «бро», и ребята подали в суд, что типа это наш бренд, наш лого, типа уберите, переименуйте обратно кафе. Те, первая инстанция вроде бы сказала, давайте переименовывать, те начали переименовывать, но начали подавать апелляцию и говорят, что вообще-то все было наоборот, что к нам ребята зашли как-то в кафешку пожрать, увидели этот логотип, попросили его себе в пользование, говорят, подарите нам, мы тоже будем это использовать. Они говорят, да пожалуйста, все. А теперь типа их засудили.
2: Вау.
1: Ты понимаешь, да? Но где правда, неизвестно, потому что они могли придумать эту историю для суда. Короче, продолжается это пока тема, а я, ну, не знаю, конечно, какой моральный, физический и коммерческий ущерб могло бы там ребятам из группы «Добро» нанести присутствие кафе, я не знаю, там, кафешки в Питере где-то на Полтавской улице. Ну, такое тоже смешно. Но, с другой стороны, знаешь, это судебная практика, чтобы другим неповадно было.
2: Факты.
1: Свой бренд надо, да, защищать. Посмотрим, чем дело кончится. Добром ли? Море, привет!
0: 13

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино. 17 сентября.
4: 18+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Всем привет, всем здравствуйте, мы продолжаем. Это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов и здесь же 12 место. Песня настоящая, Мэри Гу, плюс две строчки у нее на этой неделе. И мне нравятся вообще социальные сети Маши. Она всегда там открыта, и вот что у нее есть в голове, она всегда не брезгует поделиться.
1: Это хорошо, когда у человека есть что-то в голове, потому что большинство блогеров, понимаешь, они делятся всем, что в голове, а в голове-то ничего.
0: Согласен, есть такое. Так вот, последнее, что написала Маша. Итак, только что выяснилось, что в тексте песни невозможно использовать словосочетание «я сам с собой». Потому что это звучит буквально как «я сам с собой».
1: Я сам, я типа бой из самсы такой, да?
0: Типа того.
1: Это вообще типа такого супергероя, знаешь, есть Человек-паук, а есть Человек-самса.
0: А вот и комиксы подъехали. Да, еще одно введение у Маши в жизни, она вот корешку себе бахнула, ну, осень в целом. Пора меняться, почему, собственно, нет,
1: я посмотрел. А ты считаешь, что обострение просто у человека?
0: Может быть и такое. Как бы, мне кажется, без причины на такую смену внешности не решаются.
2: 12 место.

0: Высшая лига. Дорогие друзья, уже больше полугода я вам талдычу. Кто хочет принять участие в музыкастинге, присылайте ваши заявки. Потом будет поздно, потом будете локти себе кусать, если дотянетесь, конечно. И вот оно, наступило, уже поздно. Закончился прием заявок, товарищи. И уже совсем скоро, 5 октября, стартует наша музыкальная бойня, в которой сойдутся, ну, самые лучшие по итогам нашего отбора. А победитель получит огромное количество плюшек, которые нужны любому начинающему музыканту. Каждый день с 5 октября у нас будут прямейшие эфиры, выступления участников, которые можно будет не только слушать и смотреть, звездное жюри, и, конечно же, мы вас будем тоже призывать голосовать, принимать участие в выборе победителя. Так что все горячее становится, воздух, музыкастинг близится. Я надеюсь, что, кстати, Кирилл Лирик, который на 11-й строчке нашего хит-парада, придет и пожурит с нами, потому что когда он приходит в наши всякие музыкальные истории, это всегда интересно, потому что он супер-пупер профессионал. Аутентичные. Плюс 4 строки, между прочим.
1: 11 место.

0: Высшая лига.
1: Золотая середина нашего хит-парада. Это 10-е место. Беарвульф с треком «Феникс». Во-первых, я очень сильно удивился, когда зашел к ней в социальные сети, какая она на самом деле машина. Сфоткалась она в зеркало. Машина в плане спортивная.
2: А там прессуха, да?
1: А там просто банки невероятные,
2: дай,
1: у Леры.
2: Дай зацени.
1: Просто. Не у каждого парня такая
2: ничего
1: история
2: себе,
1: есть.
2: Ничего себе, грудная клетка широкая какая.
1: Девчонка держит
2: штангу
1: себя.
2: Штангу уронит, ничего, нормально все. Отлетит штанга просто, потолок.
1: Да, кстати, это распространенная проблема в зале. Меня пару раз допридавило. А еще я не знаю, почему в последнее время у всех такая любовь к Владивостоку. Вот премьера трудоемкой работы случилась недавно у Валерии. Она выпустила клип на песню «Владивосток». А еще из такого интересного, вот я видел, что артист Луан сделал турне из Москвы до Владивостока. 7 дней он ехал в поезде вместе со своей музыкальной командой и за эти 7 дней записал альбом.
2: О, кстати, крутая вещь. Вот так едешь, колеса настукивают бит. Это, кстати, надо взять на вооружение. Беарвульф, «Феникс».
0: 10-е место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 8, завтра в понедельник 21 сентября небольшой дождь, днем плюс 15, ветер западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
5: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Radio.ru.
1: Высшая лига. Новое радио. Астахов и Емельянов. И мы движемся все выше и выше и выше по ступеням нашего хит-парада. Здесь нас поджидают Сивиль, Артик и Асти. Бриллиант. Я помню, мы отмечали, что неожиданно стали разносить эти имена. Выделять Сивиль из состава Артика и Асти. Что думаешь? Я Артику, конечно, позвонил.
2: Опа.
1: Да, задал вопрос. Говорю, можешь мне сказать по чесноку? Я никому не скажу. Как бы. Вот как ты думаешь? Что, собираешься выводить со временем Сивиль из группы? Брать новую солистку? И он мне, знаешь, ответил. Вот, а я не могу сказать. Я сказал, что я никому не скажу. Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант.
0: Девятое место.

0: Высшая лига.
1: Все выше и выше мы поднимаемся по нашему чарту. 8 место, группа «Градусы», их трек «На ресницах». Вот недавно я заметил, что группа «Градусы» подрезала такую вдохновительную историю у Сергея Лазарева. Он отмечает там каждые 10 лет, 7 лет, когда вышла
2: та
1: песня.
2: Назад, я слушал хит-парад ваш Сэви, конечно. Это да, ваша правда. Ты рассказывал уже, да.
1: Но есть еще одна информация, которую я не рассказывал. Я, например, удивился, потому что я не знал, что участники группы «Градусы» это не только солисты, у них есть свое творчество. Вот, например, один из них, Руслан Тагеев, да. Он еще и диджей Бакс.
2: Да, диджей Бакс. А этот Пашок.
1: Да,
2: и диджей... Они же расставались, ты не знаешь?
1: Это я знаю, но они же сошлись.
2: Они сошлись, да, но свои какие-то альтрега просто музыкальные оставили, потому что каждому прикольно как-то там еще реализовываться.
1: Так и круто, что это продолжает существовать, несмотря на то, что они расходились, снова сошлись.
2: Да.
0: Восьмое место.

0: Когда звучит следующая песня в хит-параде нового радио, хочется вспомнить, как мы все профукали лето. Да. Джонни, Федук, лето. Макс, как ты его? Что ты пропустил? Вот скажи, ты на море был?
1: Был.
0: Ты успел насладиться, отдохнуть по чесноку?
1: Да нет, вы сказали, я вспомнил. Я бы еще, конечно, еще месяца три просто кайфовал на пляже.
0: Да, у каждого свое лето в памяти остается. Вот у Федука знаешь, как он вспоминает свое лето детства? Ну-ка. Он говорит, у меня такое детство прошло в Пекине. Он жил в Пекине, представляешь, с 5 до 8 лет. Да. Да, вот на территории посольства. Это был огромный закрытый район за забором, где все друг друга знали. И когда становилось тепло, мы всей толпой играли в капитошки. Капитошки. Покупали маленькие шарики, набирали в них воду из фонтанчика и устраивали настоящие бои. Человек по 30-50 с каждой стороны. Все мокрые, все орут, все бегают. Вот оно, какое наше лето. Была такая песня, но это другая.
2: Седьмое место.

0: Высшая лига.
1: Шестая строчка у нас следующая. Там у нас Акмаль и, конечно, его классическая любовная, потому что Акмаль, на самом деле, тот еще романтик. На этой неделе дела у него чуть похуже, потому что минус две строчки. Ну, все зависит от наших слушателей. Возможно, он снова вернется в топы. А вообще, этот молодой человек недавно рассказал коллегам-журналистам, вот что противоположности притягиваются. Это мы, конечно же, знали и без него, но он рассказал на примере его жены. Вот мы супер разные. Вкус в одежде у нас разный. Отношение к современной музыке тоже разный. Акмаль признает, что в таком молодом возрасте он все равно внутренний дед, а вот его жена Саша, она прям кайфует от всех фрешманов, и вот сейчас вся эта музыка перекочевала к ним домой. Саша слушает, Акмаль страдает.
2: Ну да, зато по музыке Акмаля, которая тоже очень популярна, видно, что он слушает нормальных, хороших артистов, и пусть даже взрослых, но там ничему плохому не научит.
0: Шестое место.

0: Высшая лига.
1: Обещал я вам новости общепита сегодня. Всем известно, что Баста, кроме того, что он музыкант, он еще и бизнесмен, у него куча направлений, и есть мясные рестораны, и вот в Москве такой прикрыли. Какие-то санитарные нормы, нарушения нашли, да, и прям прикрыли на 90 дней. Ничего не просто так, на 90 дней, да. Но как бы предполагается, что за эти 90 дней должны быть все недосчеты и недочеты, они должны быть устранены, и тогда ресторан снова откроется. Я так думаю, что это действительно такая рядовая проблема. Кто-то там на месте какой-нибудь там повар плюнул куда-нибудь случайно. Ну, вот, или таракан пробежал. Ну, с кем не бывает, скажем

0: Высшая лига.
1: Я, кстати, не знаю, планирует ли какой-то ресторанчик открывать Айова, но вот ее трючок «Мы» сольный, между прочим, уже находится на 4-м месте. И вот благодаря этой исполнительнице, мне кажется, многие узнают в этом мире что-то новое. Из последнего, что она писала, она путешествует сейчас по Китаю, кстати.
2: Тоже по Китаю, чего-то все в Китай как бы. Китай и рестораны. Другой темы у нас сегодня
1: Китай,
2: нет.
1: Япония, вот все у Айовы вот сейчас в таком порядке. Она рассказывает следующее, что у китайцев есть площадь, на которую приходят женщины с фотографиями своих сыновей и внуков, информацией об их доходах и полным резюме. Они раскладывают все это на земле и ждут невест.
2: Да, кстати, я видел подобный сюжет как-то, да, действительно, такая еще история есть. Видишь, там большая проблема, что в Китае, что в Японии. Из-за того, что в какой-то определенный момент начали регулировать рождаемость, запретили там больше одного ребенка, вообще надо было на детей решение получать, и начался спад рождаемости. И они увидели в этом проблему, потому что Китай вдруг понял, блин, из-за того, что нас так много, они, по сути, свою экономику вывели на такой уровень. И сейчас они как бы отруливают назад, а люди уже не хотят. Они говорят, что, по одному можно, а не по 10. И они так, смотри, сколько места свободного в квартире появилось. И они разучились знакомиться, что в Японии, что в Китае с этим огромная проблема. И поэтому там есть какие-то сумасшедшие места, бары, куда ты приходишь и говоришь, ну, тут, может быть, ты познакомишься. Сам вот так вот просто на улице подойти, невозможная фигня. Айова, мы.
0: 4-е место.

0: Высшая лига.
1: Юля Зиверт опережает Басту не только в нашем хит-параде, находится на третьем месте. Она опередила его в рейтинге самых популярных артистов. Представляешь?
2: Вау.
1: Да, стала самой популярной артисткой в России по версии музыкального индекса Bandlink. Mm-hmm. Да, раньше, с 2025 года, аж таким лидером был Баста. Ну, тут, во-первых, какой-то ремейк у нее удачный вышел на трек Децла. И вообще у нее активность очень большая в соцсетях. И все считают, что вот это все вместе совокупно дало такой замечательный результат. Ну, кстати, надо сказать, что Юля действительно вдруг, неожиданно, каким-то, знаешь, очень тихим сапом стала, ну, фактически number one там. Ну, понятное дело, что про нескольких артисток мы так можем сказать. Я могу сказать, что номер один в России — это и Севиль, и номер один — это там солистка моей Мишели, и Полина Гагарина, несомненно. То есть, но вот сейчас вот они стоят на пьедестале, и Юля как-то вот так вот, как рабочая лошадка, туда доскакала и держится на этом месте. Параде, правда, пока на третьем. Ну, нельзя же все время лидировать. 19 недель уже все-таки с нами песня «Газ».
0: Третье место.

0: На YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
0: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, мы уже добрались до самой вершины, ну практически. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и здесь, конечно, Гаязов Бразер с песней «Санта-Лючия», которая в последнее время, ну, раздает, из каждого утюга слышу ее.
1: Плюс удивительно, знаешь, когда в первый раз слышишь любую новую песню Гаязов Бразер, тебя немножко тошнит, тебе кажется, ну как это, блин, можно, ну что это А потом ты привыкаешь, и они как-то под кожу к тебе забираются, правда, эти братаны. И ты говоришь, и знаешь, вот у нас на худсовете, ну что, да, все, я говорю, давайте ставить, все равно, блин, нормально будет. И смотрите, нормально же.
0: Нормально делай, нормально будет. Тем более вот коллеги с Муз-ТВ определили, в каком музыкальном стиле все-таки поют Гаязов Бразерс. Вот если вы не знали, рассказываю. Музыкальный стиль.
1: Цыганский трэш-рок?
0: Тип того. Гаязов, а зачем? Мне кажется, это идеальное описание. Давайте оставим так и слушаем. «Санта-Лючия».
2: Второе.

0: Высшая лига.
1: Ну вот мы и добрались до самой вершины нашего хит-парада. На первом месте находятся замечательные артисты. Кстати, одного из этих артистов, точнее говоря, артистку чуть-чуть обидел на одном из шоу недавно, уже неоднократно упоминаемый нами сегодня, Ваня Дмитриенко.
2: Ну-ка.
1: Да, он Полину Гагарину назвал бабушкой.
2: Вау!
1: Понимаешь, да, внучок такой нашелся. Она, конечно, обидела. Ну, знаешь, как обиделась? Она сказала, извиняйся, сволочь, там он, конечно, извинился. Он принес извинения, понимаешь, принес. Ну, как бы осадочек, конечно, остался, ложечки нашлись. Но я думаю, что если бы Ваня Дмитриенко объявлял сейчас лидеров нашего хит-парада, он бы взял строчку из старинной советской песни «Бабушка рядышком с дедушкой». Mm-hmm. Была такая песня замечательная. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. «Хэппи-энд».
0: Первое место.

0: Ну вот и все, дорогие друзья. Сергей Лазарев и Полина Гагарина на первой строчке. Всего лишь один шаг им понадобился на этой неделе благодаря вашей поддержке для того, чтобы получить золотые медали, как Саша Зверев на US Open. Я не знаю, болели вы за него, не болели, я болел, и вообще там был очень прикольный момент. Ты смотрел вообще US Open?
1: Да, финал? Что он не понял, что победил.
0: Он не понял, что победил. Он, чувак, розыгрыш уже все, финальный, все. Ты чемпион. А он такой, он был настолько в себе сосредоточен на игре, что он готовился к следующей подаче. И в какой-то момент вот эта радость была. Я, конечно, за него безумно счастлив, потому что он долго шел к этой победе, и для него это очень шикарный, хороший результат. Ну, а что касается там нашего Хачанова, который тоже был в шаге от финала, ну, Карен, еще все будет зашибись обязательно. Я знаю Карена, он очень работоспособный, талантливый теннисист. Ну, все, я все. Че про теннис-то, мы же про музыку.
1: Да? Возможно, да, вы не поняли, что высшая лига подошла к концу, поэтому мы с вами прощаемся. Пока-пока.

0: Реклама. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
4: 18+.
5: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
4: 16+.
6: Новое радио.

0: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
0: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Оставь в покое меня. Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: радио.
1: Ты со мной?
0: Реклама.
2: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
3: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оценить мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Новое радио.

Радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире «Но».

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Новое радио.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Радіо.
1: Ти со мной?
0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.newradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Новое радио.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: уже.
1: Выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире «Нового» с 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+.

спустя много лет. Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.